Радио Витебск. Твоя любимая музыка на любимой волне. В коридоре вещи.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность. В ближайшие часы на большей части территории днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 4-9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 15 до 20 градусов тепла. Днем по области будет плюс 24-29, в Витебске плюс 25-27. Прогноз предоставлен убыл гидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 4-9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 24-29, в Витебске плюс 25-27. Прогноз предоставлен УБЛ Гидромета.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Дорогами памяти.
2: Сегодня особенный день. Он наполнен светлой памятью и благодарностью за возможность мирно жить, вдыхать воздух, любить, творить и вдохновляться смелостью, стойкостью и характером Беларуси. В День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа дороги памяти ведут нас к историко-культурному комплексу «Брестская крепость. Герой». И эту программу мы посвящаем мужеству людей, которые жили на нашей земле в тяжелое время, но были свободными, любимыми, преданными и стойкими, и отдавали все, чтобы приблизить долгожданный День Победы.
0: Дорогами памяти.
2: Историко-культурный комплекс «Брестская крепость. Герой» является частью оборонной архитектуры 19-го столетия. Строение было возведено у пересечения рек Западный Буг и Муховец на месте Старого Бреста. В то время перед взорами наблюдателей открывались величественная крепость с 8 воротами и 3 защищавшие ее укрепления. В начале 20-го столетия крепостью владели Германия и Польша. В 1939 году Брестская крепость была передана Советскому Союзу, а уже 22 июня 1941 года ее гарнизон принял первые удары немецко-фашистских захватчиков и более месяца держал оборону в полном окружении. В послевоенное время за мужество и героизм, проявленные защитниками крепости во время ее обороны, цитадель получила почетное звание «Крепость-герой». А в 1971 году на ее территории был открыт историко-культурный комплекс.
0: Дорогами памяти.
2: Путь по Брестской крепости начинается с монументального главного входа, изображенного в виде огромной звезды, прорезанной в бетонном блоке. Здесь звучит гимн защиты Отечества, легендарная песня Александра Александрова «Священная война» и правительственное сообщение о нападении на Советский Союз войск немецко-фашистской Германии. В центре исторического комплекса виден монумент мужества, погрудная скульптура воина, на обратной стороне которой созданы рельефные композиции, словно показывающие хронику героической обороны крепости. С этим памятником, тремя рядами надгробных плит, связан 100-метровый обелиск-штык, который виден из любой точки крепости. Известны имена лишь 216 из 850 захороненных здесь защитников крепости. А на днях была открыта новая памятная зона «Скорбь». Она позволила впервые за многие годы открыть доступ для посетителей в западную часть цитадели, которая ранее использовалась как служебная территория. В мемориальной зоне «Скорбь» акцент сделан на памяти, которую сохраняли после войны родные и близкие защитников Брестской крепости. Но особое впечатление производит скульптурная композиция «Жажда». Она изображает советского солдата, который, опираясь на автомат, из последних сил пытается дотянуться до реки и зачерпнуть воды. У этого посвящение мужеству защитников крепости, которые без еды и питья на протяжении многих дней держали оборону, становится не по себе даже самому стойкому и сильному волей человеку. Здесь царит ощущение незримой связи с прошлым. Она проявляется по-разному – в мурашках, в молчании, или в скупой, оброненной незаметно слезе. Но единым на протяжении многих лет остается одно. Человек на земле Брестской крепости испытывает катарсис. Это очищение запускает пропитавшую атмосферу памятного места сопротивление воинов Брестской крепости, воинов, ставших бессмертными.
0: Дорогами памяти.
2: Гитлеровцы рассчитывали взять цитадель за несколько часов. Красноармейцы держали оборону 32 дня. Раненые, практически без еды и медикаментов, из последних сил писали на стенах «Я умираю, но не сдаюсь». Военная хроника, пронзительные песни и голос диктора. Каждый звук сегодня с самого рассвета отзываются в сердцах пришедших в Брестскую крепость. Нескончаемый поток людей. Здесь не только местные жители. Сюда почтить память павших приехали люди со всех всех уголков страны и из-за рубежа. Все те, кто своим долгом считает сохранение памяти о каждом герое Великой Отечественной войны, о каждом неповзрослевшем ребенке, каждой матери, не дождавшейся сына с фронта, о каждом жителе сожженных деревень. Сегодня мемориальный комплекс «Брестская крепость Героя» объединил более 1000 людей во время митинга «Реквиема», посвященного Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Страшные картины простых человеческих судеб представили артисты. На Кубринском укреплении прошла военно-историческая реконструкция с ретро-техникой, самолетом и конным патрулем, во время которой были воссозданы события 85-летней давности. Это эпизод последнего мирного дня 41-го года, какой была жизнь в Брестском гарнизоне и окрестностях, а затем налет немецкой армии. Зрители увидели наступление на погранзаставы, дуэль немецкого танка и пушки 45-ки, бой за заставу Чилеева на подступах к крепости. Были реконструированы эпизоды сражений на территории цитадели, пленение раненых и мирных жителей, попытки прорыва Петра Михайловича Гаврилова из окружения. Одним из самых драматичных и громких моментов стала имитация взрыва бомбы «Сатана». Это настоящие заряды, только малой мощности. На самом деле все было в разы громче и страшнее. После взрыва «Сатаны» крепость практически затихла. Остались считанные бойцы, которые вели одиночные выстрелы. В памятный день показали и картину зачистки Брестской крепости. Финал специалисты сделали пронзительным, чтобы показать контраст, насколько хрупок мир и ужасна война.
0: Дорогами памяти.
2: На белорусской земле Великая Отечественная война длилась 3 года, 1 месяц и 6 дней. Насколько велик этот срок в масштабах человеческой жизни, каждому предстоит определить самостоятельно. Однако, сколько бы лет ни прошло, память о жизни и мужестве людей в Великую Отечественную войну трепетно хранится в каждом из нас. 22 июня 1941 года – сакральная дата в нашей истории. На Беларусь обрушилось испытание, тяжесть которого навечно оставила неизгладимый след в народной памяти. Лето 41-го – это не только о прошлом. У каждого поколения белорусов своя судьба – сберечь мир – наш священный долг. Мы всегда будем помнить героизм отцов и дедов с глубокой благодарностью за мирное небо над головой.
0: Дорогами памяти. Наша музыка на радио Витебск.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 4-9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 24-29, в Витебске плюс 25-27. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: В Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 4-9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 24-29, в Витебске плюс 25-27. Прогноз предоставлен Облгидромета.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 4-9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 24-29, в Витебске плюс 25-27. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь.

0: Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 4-9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 24-29, в Витебске плюс 25-27. Прогноз предоставлен УБУ Гидромета.
0: Радио Витебск. Утро твоего города.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенда. Play on the legend
2: level. Клиент.бай. Телефон 214. Получение прибыли не разыграно. Связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60.

0: Реклама.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Сроки бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 920 77 77. Возможность получения премии неразрывно связана с риском получения.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенда. Play on the legend level.
2: Клиент.бай. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 4-9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 24-29, в Витебске плюс 25-27. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир. Слушай и ты на Радио Витебск.

0: В Витебске 7 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Главным к этому часу. 22 июня в Беларуси отмечают День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. В этот день вспоминают тех, кто ценой своей жизни выполнил долг по защите Родины, всех погибших от рук фашистов и умерших в тылу от голода и лишений. В мемориальном комплексе «Брестская крепость Герой» тысячи человек стали участниками митинга «Реквиема», посвященного памятной дате. Обращение президента Беларуси Александра Лукашенко за читал председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко. 22.06.41. Цифры, выжженные в памяти белорусского народа, как самая страшная дата в истории. Дата вторжения в страну гитлеровской армии, собранные со всей Европы, в целях завоевания жизненного пространства для объявивших себя высшей расы нацистов. Это начало масштабной зачистки восточноевропейской территории с экспериментами над людьми, казнями, пытками и массовыми убийствами беззащитных жителей, стариков, женщин, детей, говорится в обращении. Александр Лукашенко напомнил, что война, пришедшая на нашу землю 85 лет назад, забрала жизнь каждого третьего и поломала судьбы миллионам белорусов. Наша память – щит, которым мы сдерживаем агрессию воинствующего реваншизма. Расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа является актом справедливого суда над преступлениями, не имеющими срока давности, подчеркнул президент. Сегодня в полдень память погибших в год Великой Отечественной войны Беларусь почтит общенациональной минутой молчания. В эфире телевидения и радио, в воинских коллективах, на улицах, площадях и других общественных местах страны скорбным эхом прозвучат удары метронома и мелодия реквиема. В это же время во всех храмах будет дан колокольный набат, а на транспорте прозвучат сигнальные гудки. В некоторых местах приостановится движение. Беларусь помнит, помнит каждого. Остановимся на минуту, вспомним всех, кто ушел в бессмертие и завещал нам жить. И к этому часу это все новости. Партнер выпуска «Автосалон 74-22».

0: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: На сегодня синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный и северо-западный 4-9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 24-29, в Витебске плюс 25-27. Прогноз предоставлен Облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг

0: Ленина, 26, офис 205. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Радио «Витебск». Утро твоего города. Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. Ты слушаешь Радио «Витебск».

Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды MaxLine откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный

0: Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская областная филармония 0+.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
3: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
4: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.
5: Салют, это Holy Flame. Ты слушаешь мою музыку на радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая.бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658. От 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
3: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка. На радио «Витебск».

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о событиях нашего региона. В Витебске 85 милиционеров почтили память жертв фашизма у мемориального комплекса на месте бывшего концлагеря «5-й полк». Спортсменка из Витебска Екатерина Иванова выиграла юниорский чемпионат мира по пулевой стрельбе. Комитет госконтроля области проведет завтра горячую линию по качеству и доступности банных услуг. В начале следующего часа об этом и другом подробно. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. ОАО «Ника» приглашает на работу кухонных рабочих и уборщиков помещений. Заработная плата 1150 рублей. Телефоны для справок 68 85 32 и 029 348 69 20. 26 июня в период времени с 10 до 14.30 движение автотранспорта через переезд по улице Стадионная городского поселка Изерище будет закрыто в связи с ремонтом железнодорожного пути.
0: Утро на Радио Витебск. Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Яркий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.

0: Реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
4: Акция «Лови волну скидок» только с 12 по 25 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 85 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды MaxLine откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный

0: Агентство «Багира». Пляжный отдых в Крыму, Краснодарском крае, Абхазии. Подробности на сайте bagiratur.by.
1: Вниманию, абитуриентов! В Академии ветеринарной медицины можно сдать экзамены устно. Ждем вас с 12 по 19 июля. Справки по телефону в Витебске 33 16 29.
2: МРТ-диагностика в Сити-клиник по специальной цене. Узнайте подробности прямо сейчас по телефонам А1 и МТС 615-02-42. Медицинский центр Сити-клиник 615-02-42.
3: Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные или побочные реакции. Требуется консультация специалиста.
4: Давай в безлимитный гейминг.
5: Давай. Шеринг.
4: Чатинг.
5: Стриминг.
4: Скроллинг.
5: Киссинг.
4: Лавинг.
6: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
7: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.
8: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Горячий хит на радио Витебск.

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. И в этом выпуске о событиях нашего региона. В Витебске сотрудники органов внутренних дел, 85 человек, собрались у мемориального комплекса на месте бывшего концлагеря «Пятый полк», чтобы во время традиционной акции отдать дань уважения подвигу победителей и почтить память жертв фашизма, сообщает Белта. Сотрудники милиции возложили венки и цветы к стеле мемориального комплекса, зажгли свечи и лампады в часовне, стоящей рядом, а также провели митинг реквиему памятного знака «Древа жизни». С 1941 года по май 44-го на этом месте располагался концлагерь для военнопленных и мирных жителей. В нем погибли более 80 тысяч человек, и в областном центре до сих пор проживают бывшие малолетние узники, прошедшие через это страшное место. Число участников акции символичное. Ровно 85 лет назад в 4 часа утра началась Великая Отечественная война. Начальник УВД Витебского облсполкома Максим Суббота отметил, что для милиционеров этот день является прежде всего напоминанием о людях, которые отдали жизни в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Подобные мероприятия – часть патриотического воспитания не только правоохранителей, но и всего нашего народа. Мы должны помнить нашу историю, подвиг поколения победителей, а также передавать эту память молодежи, чтобы они понимали, как важно сохранять и оберегать мир на нашей земле, отметил он.
1: Новости спорта.
2: Екатерина Иванова из Витебска победила на юниорском чемпионате мира по пулевой стрельбе в немецком Зуле, пишут «Витебские вести». В финале в стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 метров наша землячка набрала 31 балл. Витебская спортсменка опередила норвежку Тургенсен, и бронзовую награду завоевала россиянка Валерия Гнакова. Завоеванием второй золотой медали юниорского чемпионата мира по пулевой стрельбе Екатерину Иванову поздравил министр спорта Сергей Ковальчук. МЛ «Витебск» сыграл ничью 2-2 с Минском в матче 12-го тура чемпионата Белоруссии. Встреча прошла накануне в столице страны. Наши земляки упустили победу в концовке игры. Счет открыли хозяева поля. В концовке первого тайма Александр Бесарович восстановил равновесие. В середине второго тайма Басеку Диабата вывел МЛ «Витебск» вперед. Однако в концовке игры минчане восстановили равновесие ударом с близкого расстояния. Чемпионы Беларуси впервые потеряли очки в гостевом поединке в нынешнем чемпионате. МЛ «Витебск» занимает второе место в первенстве. Комитет госконтроля области проведет горячую линию по качеству и доступности банных услуг. В начале года тематическую горячую линию уже проводили. Звонки жителей области показали, недостатков в работе бань хватает. Теперь ведомство возвращается к этой теме, чтобы оценить, изменилось ли что-то после прошлых жалоб. Жители региона могут и напрямую рассказать и о качестве и доступности банных услуг. В каком техническом и санитарном состоянии находится помещение бань, устраивает ли качество обслуживания, насколько доступна стоимость билета. Отдельно просят откликнуться тех, для кого баня – это жизненная необходимость. Обращения будут приниматься 23 июня с 10 до 16 часов, перерыв с часу до двух, по телефонам 8-02-12-37-61-64-37-50-41. Также свои замечания и предложения с пометкой «Бани» можно отправить на электронную почту комитета. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Колбаса фирменная от «Ганны» 550 граммов, 5 рублей 88 копеек. Макаронные изделия «Макфа» 400 граммов, 2 рубля 55 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
2: На сегодня синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 4-9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 24-29, в Витебске плюс 25-27. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио «Витебск».

Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды MaxLine откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб.

0: Реклама.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Внимание! Витебск!

0: Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская областная филармония 0+.
1: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Большая распродажа Dom Fem. Грандиозные скидки на весь модельный ряд. Например, вместительный кроссовер Shine GS в богатом оснащении за 59 900 рублей. И белорусский кредит от 0,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте Dom Fem Buy.
3: Скидки до 20%. На натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
4: Телефон рекламной службы Радио Витебск 60 11 60. Наша музыка на Радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: А вот так. И это десятка.
2: А вот так.
1: И уже 14.
3: А если так, уже 14,4.
2: Так это рыба.
3: Нет, это альфа.
4: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
5: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.
6: Радио Витебск. Слушай свое.

0: новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Александр Лукашенко поздравил коллектив «Ваяра» со 105-летием издания «Белорусская военная газета» во славу Родины. США и Иран согласовали дорожную карту соглашения на переговорах в Катаре. Свыше 120 абитуриентов сдадут в резервный день централизованный экзамен по госязыкам. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Утро. На радио «Витебск».

0: Яркий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.

0: Реклама. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
1: Сити-клиник открывает пластическую хирургию. Коррекция груди, блефаропластика, подтяжка лица, липосакция. Запишитесь на консультацию уже сегодня. Медицинский центр Сити-клиник. 615-02-42. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные или побочные реакции. Требуется консультация специалиста.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Витебск. Проспект Московский, 33В. 4 июля в 12:00.
3: Выбор один, не один. Выбор большой в магазине «Един».
4: Магазин «Един». Мебель из натурального дерева, мебель для сада, мангалы и многое другое. Убедись сам в магазине «Един» на Ленинградской, 17А.
5: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Наша музыка на «Радио Витебск».
6: Всем огромный привет, это Лирик. Ты слушаешь мою песню на «Радио Витебск».

Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды MaxLine откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный

0: Реклама на радио Витебск. Желание загадай и играй на то лото бай. Телефон 017-329-2129. Вниманию абитуриентов! В Академии ветеринарной медицины можно сдать экзамены устно. Ждем вас с 12 по 19 июля. Справки по телефону в Витебске 33 16 29.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Забей свой победный супергол с Гиппо Игелмаркет. С 28 мая по 5 августа. Совершай покупки игровых товаров с картой лояльности и собирай свою коллекцию любимых футболистов. Эмоции стадиона, драйв и энергия футбольного матча. Этим летом будь в игре с Гиппо Игелмаркет. Подробности на supergol.by. Телефон 18-378-50-40.
3: Ты что это сделал?
4: Заказал карту онлайн.
3: А так можно было?
4: А знаешь, можно. Не ходить в банк и заказать карту Альфы онлайн с доставкой на дом. Подробнее на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
5: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Ты слушаешь Радио Витебск. Радио для тебя.

0: Витебске 9 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Александр Лукашенко поздравил ветеранов и коллектив военного информационного агентства Вооруженных сил Беларуси «Вояр» со 105-летним юбилеем газеты «Белорусская военная газета» во славу Родины. У вас за спиной целая эпоха, сотканная из миллионов слов и фотографий, которые стали летописью истории Вооруженных сил Беларуси. Все это время вы, военные журналисты, были и остаетесь на передовой информационного фронта, который не знает мирного времени, говорится в поздравлении. Глава государства пожелал коллективу и ветеранам информагентства благополучия, крепкого здоровья и новых творческих свершений, передает пресс-служба президента.
0: Мире.
1: Пакистан и Катар опубликовали совместное заявление после завершения первого раунда переговоров между США и Ираном при участии посредников. Было принято решение о создании комитета высокого уровня, перед которым будут отчитываться главы переговорных делегаций. Согласована дорожная карта для проработки окончательного соглашения между США и Ираном. Создана линия связи для сторон. Технические команды до конца недели продолжат консультации по ряду вопросов в швейцарском Бюргенштоке. Переговорщики договорились о создании группы для урегулирования конфликтов, в том числе для обеспечения прекращения огня в Ливане. По меньшей мере 54 человека получили ранения, еще 18 числятся пропавшими без вести в результате взрыва и пожара на крупнейшем объекте по переработке природного газа в Катаре. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на МВД страны. Авария случилась накануне вечером на газоперерабатывающем комплексе «Барзан» в промышленном районе Рас-Лафан. Как заявила компания «Катар Энерджи», взрыв произошел во время запуска производства. На место были направлены аварийно-спасательные службы, пожар удалось локализовать. В МВД Катара сообщили, что причиной происшествия стала техническая неисправность.
0: В Беларуси.
1: Свыше 120 абитуриентов сдадут в резервный день централизованный экзамен по госязыкам, сообщили в Республиканском институте контроля знаний. Всего централизованный экзамен по русскому и белорусским языкам в резервный день сегодня напишет 121 человек. Для сдачи русского языка зарегистрировался 101 человек, а для сдачи белорусского языка 20, проинформировал директор Республиканского института контроля знаний Дмитрий Миронов. Также сегодня пишут тесты и 165 участников централизованного тестирования. 149 человек сдадут русский язык, 16 – белорусский. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – автосалон 7422.

0: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: На сегодня синоптики обещают в Витебске и по области переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 4-9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 24-29, в Витебске плюс 25-27. Прогноз предоставлен УБЛ Гидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: 1 евро. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер 1 в регионе. Это слушает весь мир.

Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды MaxLine откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб.

0: Реклама на радио Витебск. Билетики выбирай и играй на Толото Бай. Телефон 017-329-2129.
1: Давай безлимитный гейминг.
2: Давай. Шеринг.
1: Чатинг.
2: Стриминг.
1: Скроллинг.
2: Киссинг.
1: Лавинг.
3: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
4: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Александр Лукашенко поздравил сопрезидента Никарагуа с 75-летним юбилеем. В Колумбии правый кандидат лидирует во втором туре президентских выборов. С сегодняшнего дня для туристов вступают в силу новые правила въезда во Вьетнам. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: Утро на Радио Витебск.

0: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды MaxLine откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб MaxLine.
1: Это будет наш тайм.
2: Всем салют, это Филатов и Кэрес. Слушай нашу новую песню «Включи музыку» на радио Витебск. Включай музыку и слушай Филатов и Кэрес.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Просто иди в оконный остров.
4: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
5: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
6: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
5: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо. Рапсовое масло.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск.
7: Abundance on my list. Every breath that I take is a proof.
0: 24/7.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Александр Лукашенко поздравил сопрезидента Никарагуа с 75-летием, сообщает пресс-служба главы государства. Белорусский лидер высоко оценил многолетний труд Росарио Мурильо, отметив, что достижение и преданность выбранному пути являются ярким примером служения своей родине и непоколебимой верности идеалам сандинистской революции. Александр Лукашенко также отметил, что белорусско-никарагуанские отношения на текущем этапе характеризуются высоким уровнем динамики во многих сферах сотрудничества. Он выразил уверенность, что и далее они будут конструктивно развиваться. Президент Беларуси пожелал Росарио Мурильо здоровья, неиссякаемой энергии и успехов в ее начинаниях.
1: В мире.
2: В Колумбии завершился второй тур президентских выборов. В ходе напряженной борьбы, по предварительным данным, победил представитель правоцентристов. Абеларда де ла Эспрелья набирает 49,7% голосов. Его соперника поддержало на процент меньше избирателей. Официальные результаты пока не объявлены. Если все же победителем будет объявлен представитель правых, то Колумбию ждет резкое изменение внутри и внешнеполитического курса, пишет Ньюсбай. Возможный президент – точная копия аргентинского лидера Милея. Он намерен открыть страну для транснациональных корпораций, отказаться от социальных программ и собирается опереться в этом на поддержку Трампа. По меньшей мере 3 человека погибли, еще 5 получили ранения в результате стрельбы в школе на Филиппинах. Один из подозреваемых пока на свободе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. По данным полиции, стрельба произошла в школе в городе Таклобан, провинция Лейта. Правоохранительные органы задержали одного из подозреваемых, несовершеннолетнего и имевшего проблемы с законом. Полицейские объявили операцию по поимке второго подозреваемого. Все пострадавшие были доставлены в медучреждение. Личности жертв не раскрываются. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. Новые правила въезда во Вьетнам начали действовать с сегодняшнего дня. Заполнение электронной карты прибытия теперь обязательно для всех туристов, которые прилетают через все международные аэропорты страны, включая Нячанг. Заполнить карту и получить QR-код для предъявления на погранконтроле нужно на портале миграционной службы Вьетнама не ранее, чем за 72 часа до въезда во Вьетнам. В ней требуется указать паспортные данные, информацию о визе, а также срок и место пребывания во Вьетнаме. Это касается всех иностранцев, которые въезжают по безвизу до 45 дней, а также обладателей электронных виз. Исключение для транзитных пассажиров и владельцев дипломатических и служебных паспортов. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. ОАО «Ника» приглашает на работу кухонных рабочих и уборщиков помещений. Заработная плата от 1150 рублей. Телефон для справок 68 85 32 и 029 348 69 20. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Мясные подушечки классические. 430 граммов. 4 рубля 49 копеек. Кетчуп «Помидюр» 270 граммов. 2 рубля 49 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный и северо-западный 4,9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 24-29, в Витебске плюс 25-27. Прогноз предоставлен УБУ «Гидромета».
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер 1 в регионе. Радио Витебск.

Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды MaxLine откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный

0: Реклама на радио Витебск.
1: А вот так! И это десятка.
2: А вот так?
1: И уже 14.
2: А если так, уже 14 и 4.
3: Так это рыба.
2: Нет, это альфа.
4: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
5: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис Империс». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.
6: Всем привет. Это проект «Hello Match». Слушай мои треки на Радио Витебск.

лента слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Новости спорта на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. И в этом выпуске несколько слов о спорте. Белорусские атлеты завоевали 3 медали на этапе Кубка мира по спортивной акробатике в польском Жешуве, сообщает Белта. В активе наших акробатов 1 золотая и 2 серебряные награды. Победу в соревнованиях смешанных пар одержали Дарья Менюк и Андриан Трофимович, которые опередили дуэты из Украины и Польши. В женской группе Софья Лицкевич, Ульяна Молчанова и Яна Миневич заняли 2 место вслед за девушками из Азербайджана. А в мужской паре 2-й результат после американцев показали Илья Фоменков и Роман Халимончик. На предыдущем этапе Кубка мира по спортивной акробатике в Баку наши атлеты выиграли 3 медали, 2 серебра и 1 бронзу. А с этапа в болгарском Бургасе в конце мая белорусы привезли 1 золото. Минская «Динамо» закрепилась на 1-м месте в турнирной таблице футбольного чемпионата Беларуси. В центральном поединке этого уикенда минчане победили на выезде гродненский «Неман» со счетом 3-1. В первом вчерашнем матче футболисты Минска на поле столичного стадиона «Трактор» сыграли в ничью с действующим чемпионом страны МЛ «Витебск» 2-2. Сначала вперед вышли минчане, потом гости забили 2 мяча. В конце встречи ветеран Минска Егор Зубович установил окончательный результат. Обладатели Кубка Беларуси футболисты «Батэ» в поединке на Борисов-арене 2 раза выигрывали у Дзержинского «Арсенала», но в итоге уступили со счетом 2-3. Гомельский ВРЗ впервые стал обладателем бронзовых наград чемпионата Беларуси по мини-футболу, пишет Белта. В 3-м решающем поединке за 3-е место подопечные Антона Матвиенко переиграли земляков ОСБЧ с результатом 6-3. В 1-м матче бронзовой серии ВРЗ выиграла сухим счетом 2-0, а во 2-м матче БЧ взял реванш с результатом 3-2. После 2 поединков серии за золото между действующим чемпионом Аршанским Витеном и столицей ничья 1-1. Соперники обменялись домашними победами в сериях после матчевых пенальти. Сначала выиграли минчане, а потом аршанцы взяли реванш. 3-й поединок серии до 3 викторий состоится завтра в столичном спорткомплексе «Уручье». И на этом у меня все о спорте.
0: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96. Утро на Радио Витебск. Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Реклама. Заходи и проверь свою удачу на Толотобай. Телефон 017-329-2129.
1: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Наша музыка на Радио Витебск.
3: Всем привет, я Никита Белько. Слушайте мои песни на Радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ты что это сделал?
2: Снял наличные без комиссии.
1: А так можно было?
2: А знаешь, можно. Снимать наличные в любых банкоматах без комиссии в рамках лимитов твоего пакета решений. Подробнее на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
3: Ограниченная партия. Дом Фэнбокс за 35 500 рублей. Только до конца месяца. Богатая комплектация. Адаптивный круиз-контроль. Автопарковка. Круговой обзор 540 градусов и многое другое. Льготный кредит от банка-партнера от 1,9% до 10 лет. Можно без аванса. Успейте. Подробности на Дом Фэнбай и по номеру А1-591-400.
4: Маршрут перестроен. Оптимизирую поиск.
5: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
4: Вы достигли цели.
0: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды MaxLine откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбол.

0: В Витебске 11 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. О главном к этому часу. Сегодня в Беларуси памятная дата. День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. 85 лет назад, 22 июня 1941 года, на рассвете германская армия вероломно, без объявления войны, напала на Советский Союз. Беларусь в числе первых советских республик приняла мощный удар врага. На рассвете Брестская крепость снова погрузилась в события первых часов войны. Здесь прошла масштабная военно-историческая реконструкция, посвященная обороне цитадели. В ней приняли участие около 1000 человек. Реконструкторы, представители военно-исторических клубов, статисты. Для зрителей это стало не просто постановка, а сильным эмоциональным переживанием. Сегодня в полдень память погибших в годы Великой Отечественной Беларусь почтит общенациональной минутой молчания. В эфире телевидения и радио, в воинских коллективах, на улицах, площадях и других общественных местах страны скорбным эхом прозвучат удары метронома и мелодия реквиема. В это же время во всех храмах будет дан колокольный набат, а на транспорте прозвучат сигнальные гудки. В некоторых местах приостановится движение. Беларусь помнит, помнит каждого. Остановимся на минуту, вспомним всех, кто ушел в бессмертие и завещал нам жить.
0: Новости региона.
1: Сегодня в Витебске состоится презентация и торжественное вручение третьего тома книги Беларусьбанка «Я, мы помним, дети войны», в которой собраны истории работников банка, чье детство пришлось на годы войны. Мероприятие пройдет в областном управлении номер 200 Беларусьбанка по улице Ленина, 10Б, начало в 11:30.
0: В мире.
1: Политическая команда Кира Стармера начала работу по передаче дел соратникам депутата Палаты общин британского парламента Энди Бернема. Это говорит о готовящемся в стране транзите власти. По данным СМИ, канцлер герцогства Ланкастерского Даррен Джонс провел встречу с экс-министром транспорта Великобритании Луис Хейк. Она является ключевым членом команды Барнема. Напомним, премьер-министр Великобритании 20 июня с ближайшим окружением начал работу над черновым вариантом речи, в которой Стармера объявит об отставке. Ставки, передает ТАСС. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что у побережья города произошло 7 землетрясений, два из которых были довольно ощутимыми и сопровождались авторшоками. Об этом он написал в своем телеграм-канале. Также губернатор со ссылкой на спасательную службу Севастополя добавил, что городские объекты в результате землетрясений не пострадали. Развожаев также не исключил, что возможны повторные толчки, при этом попросил горожан и гостей Севастополя сохранять спокойствие. Специалисты считают нормальным явлением регулярную сейсмичность в регионе, подчеркнул губернатор. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска «Автосалон 7422».

0: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А, телефон 29-766-7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области переменная облачность. Местами синоптики обещают кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный и северо-западный 4-9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 24-29, в Витебске плюс 25-27. Прогноз предоставлен облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: 229. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Радио «Витебск». Утро твоего города. Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Реклама.
1: Большая распродажа Dongfeng. Грандиозные скидки на внедорожную линейку электрокаров. Например, кроссовер Dongfeng Vigo с выгодой 4000 рублей. Доступен льготный кредит от 1,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте Dongfeng Buy.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: Давай безлимитный гейминг.
4: Давай. Шеринг.
3: Чатинг.
4: Стриминг.
3: Скроллинг.
4: Киссинг.
3: Лавинг.
5: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
6: Каждый день тысячи детей сталкиваются с опасностью наркотиков. Одно неверное решение может разрушить жизнь навсегда. Умей сказать «нет». Настоящие друзья не предлагают, опасная настоящая сила. Быть собой и выбирать жизнь. Если у тебя возникли вопросы, поговори с близкими или обратись к специалистам. Ты не один. Вместе мы сможем остановить беду.
7: Остановим детскую наркоманию. Дадим детям шанс на счастливое будущее.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. По делу об атаке дрона в Брянской области опрошены все свидетели, заявил Вольфович. Варшава отказалась передавать Киеву новые партии оружия и авиатехники. Ограничения на посещение лесов действуют почти во всех районах Беларуси. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: Утро на Радио Витебск.

0: Агентство «Багира». Пляжный отдых в Крыму, Краснодарском крае, Абхазии. Подробности на сайте bagiratur.by.
1: Реклама. Желание загадай и играй на то лото бай. Телефон 017-329-2129.
2: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
3: Дети-исследователи так и не познают мир. Они исследуют и цифровой мир, который дарит возможности, но и таит опасности. Травлю, утечку личной информации, мошенничество. На сайте kidspomogut.by вы узнаете, как научить детей проводить время в интернете безопасно. Если ребенок столкнулся с угрозой или пострадал от насилия в интернете, позвоните, напишите в онлайн-чат на сайте или посоветуйте ребенку обратиться самому. Поддержим психологически и информационно, бесплатно, круглосуточно и анонимно. Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Реклама на радіо Вітебск.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы. Угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте Shodria.by, совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Шодрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60.

22 июня. День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. В 4 часа утра Беларусь первой приняла на себя вероломный удар врага. Над нашим народом нависла невиданная доселе угроза. Угроза полного истребления нас как нации. В их зловещем мире места для нас не было. Каждый третий житель Беларуси сгорел в беспощадном пламени войны. Не было семьи, куда бы ни пришло горе страшной утраты. Уничтожены тысячи населенных пунктов. Всему миру известна трагедия Хатыни. Ее участь разделили сотни белорусских деревень. Тростенец, Красный берег, Азаричи, Дальва, Минское гетто. Эти символы нацистского террора отзываются горькой болью в сердцах миллионов людей. Но, надеясь на легкую победу, враг просчитался. С первых минут войны на всех фронтах завязалась ожесточенная борьба. Героические 32 дня, сражаясь в полном окружении, до последнего бился бессмертный гарнизон Брестской крепости. Земля горела под ногами захватчиков. Руины стреляли в упор. Столь массового партизанского движения, как в нашей стране, еще не знала история человечества. Героизм и мужество бойцов Красной Армии, партизаны-подпольщиков и поистине всенародное сопротивление врагу принесли освобождение и долгожданный день победы. Под мирным небом Белоруссии мы черпаем силы в памяти о великом подвиге и благодарим наших отцов и дедов в пламени сражений, отстоявших Родину. Сегодня они все, и мертвые, и живые, с нами, потому что мы помним о них. Вечная память павшим, павшим за Родину. В Белоруссии минута молчания.

0: Витебске полдень. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. На радио Витебск полуденный выпуск новостей. Памятные мероприятия сегодня проходят по всей стране. В Лиде сотни человек почтили память павших в Великой Отечественной войне. Минуты молчания и возложили цветы к кургану бессмертия, передает ОНТ Бай. В Витебске 85 милиционеров отдали дань памяти жертвам фашизма у мемориального комплекса на месте бывшего концлагеря 5-й полк. Вспомнили подвиг героев, первыми принявших удар Великой Отечественной войны в Гродно. Жители военные и представители власти возложили цветы к мемориалу воинам-пограничникам и почтили память погибших минуты молчания. По делу об ударе дрона по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области опрошены все свидетели. Об этом заявил журналистам госсекретарь Совбеза Александр Вольфович во время памятных мероприятий в Минске. Он указал на то, что президент держит ситуацию на самом жестком контроле. Наши спецслужбы, Следственный комитет проводят самое тщательное расследование. Есть уже определенные моменты, о которых будет доложено главе государства. Решение будет принято. Но втянуть Беларусь в конфликт не получится. Мы за мир, благоразумие, за решение всех вопросов дипломатическим путем, подчеркнул Александр Вольфович.
0: В мире.
1: Отношения Польши и Украины резко ухудшились. Варшава отказалась передавать Киеву новые партии оружия и авиатехники. Поддержка уступает место холодному расчету. Теперь Польша планирует зарабатывать на украинском кризисе. Об этом говорится в материале Балт Ньюс, передает Белта. Период безоговорочной поддержки со стороны Варшавы окончательно сменился эпохой жесткого национального прагматизма. Из главного адвоката Киева в Европе Польша превращается в партнера, который больше не готов жертвовать собственной безопасностью и бюджетом ради незалежной. За короткое время польское руководство совершило два показательных демарша, указывается в материале Балт Ньюс.
0: Беларуси.
1: Ограничения на посещение лесов действуют практически на всей территории республики. Об этом свидетельствует интерактивная карта Министерства лесного хозяйства. На текущий момент разрешено посещать леса только в Мстиславском районе Могилевской области. Специалисты рекомендуют перед походом в лес узнать актуальную информацию на официальном сайте Минлесхоза, где оперативно обновляются данные о ситуации в лесах и введении мер ограничительного характера. Также информацию можно уточнить в местных райисполкомах и лесхозяйственных учреждениях. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Мороженое 28 копеек, «Эскимо» 70 граммов, 1 рубль 65 копеек. Напиток «Пепси» 1 литр, 2 рубля 39 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в нашем городе и по области переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 4-9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 24-29, в Витебске 25-27 градусов тепла. Прогноз предоставлен облгидрометом. Партнер – компания «Виконт Май».
5: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры «Кинг Хоум». С нами завсёды доброе надворье.
6: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
0: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Well, проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Наша музыка на Радио Витебск.
4: Всем огромный привет, это Лирик. Ты слушаешь мою песню на Радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск. Билетики выбирай и играй на Толотобай. Телефон 017-329-2129.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.
3: Радио Витебск. Слушай свое.

0: Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о событиях нашего региона. Руководство области возложило цветы к вечному огню на площади Победы в Витебске. А в летнем амфитеатре начался концерт «Реквием. Пульс памяти». Докшицкий район оказался в лидерах по темпам роста промышленного производства. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: День на радио «Витебск». Радио «Витебск». Хит на все времена.

0: Реклама.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: МРТ-диагностика в «Сити Клиник» по специальной цене. Узнайте подробности прямо сейчас по телефонам А1 и МТС 615-02-42. Медицинский центр «Сити Клиник» 615-02-42.
3: Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные или побочные реакции. Требуется консультация специалиста.
4: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр Плюс, 7043. Звони.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.
5: Салют, это Holy Flame. Ты слушаешь мою музыку на радио Витебск.

прохожих, ищу тебя заново. Они все тут такие похожи, они делают все одинаково. Я курю тут до изнеможения, снова как-то предательски холодно. Я иду по застывшему городу и курю, чтобы убить чувство голода.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
2: Давай безлимитный гейминг.
3: Давай.
4: Шеринг.
2: Чатинг.
4: Стриминг.
2: Скроллинг.
4: Киссинг.
2: Лавинг.
5: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
6: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Витебске 13 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Александр Лукашенко направил приветствие участникам второго международного форума союзного государства «Великое наследие. Общее будущее», сообщили в пресс-службе главы государства. Сегодня наша первостепенная задача – защитить историческую правду, уберечь ее от тех, кто переписывает историю, сносит памятники героям, пытается предать забвению подвиг наших отцов и дедов. Особая роль в сохранении памяти принадлежит молодежи, которая предстоит жить, трудиться в современном мире, опираясь на заветы предков, и передать эту эстафету следующим поколениям. Девиз форума «Великое наследие. Общее будущее» призывает нас идти вместе во имя настоящего и будущего наших государств, во имя мира на родной земле, подчеркнул белорусский лидер. Александр Лукашенко пожелал участникам форума плодотворной работы, неиссякаемой энергии, счастья и добра.
0: Новости региона.
1: Сегодня на Успенской горе состоялось важное мероприятие в рамках республиканского проекта «Сохраним историю», которое реализует Республиканское общественное объединение «Патриоты Беларуси». Главное событие – оцифровка воинского мемориала Великой Отечественной войны, находящегося в сквере неподалеку от памятника героям Отечественной войны 1812 года. Теперь у памятного места установлена табличка с QR-кодом. Отсканировав его, каждый сможет узнать историю этого мемориала. В День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, геноцида белорусского народа, цветы к могилам воинов-освободителей возложили представители общественных организаций, педагоги, учащиеся и жители города Витебска.
0: Экономика.
1: Духшицкий район оказался в лидерах по темпам роста промышленного производства. Динамика за 4 месяца года плюс 16,6% к аналогичному периоду 2025-го. И по уровню заработной платы регион среди 21 на Витебщине занимает 8-ю строчку, пишет Белта. Это, пожалуй, самый ощутимый результат реализации двух бизнес-планов из пула инициативы президента «Один район, один проект». Вот уже несколько лет положительный вклад в развитие местной промышленности вносит общество с ограниченной ответственностью «Духшицкая швейная мануфактура» и «Космоинвест». Первое создано с нуля в 2022 году и уже приросло филиалами в соседних райцентрах «Глубокая» и «Плещеница». Второе, восстановленное, обрело новую жизнь в 2024-м. 11 пожаров произошло в области за минувшие выходные дни. Как сообщили пресс-службе МЧС региона, основные объекты пожаров – частные жилые дома, квартиры и хозяйственные постройки, бани, гаражи, сараи. На пожаре в Полоцке травмирована женщина. Сообщение о пожаре квартиры по улице Мариненко поступило спасателям в субботу вечером. По прибытию из окна квартиры, расположенной на первом этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома, шел дым. Хозяйка квартиры 1978 года рождения жилище покинула самостоятельно, и после осмотра медиками была госпитализирована. Пожар ликвидировали спасатели. Огнем в квартире поврежден пол в коридоре. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении травмированной женщины. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. УАО «Ника» приглашает на работу кухонных рабочих и уборщиков помещений. Заработная плата от 1150 рублей. Телефоны для справок 68 85 32 и 029 348 69 20. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска «Автосалон 7422».

0: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29 766 7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный и северо-западный 4-9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 24-29, в Витебске 25-27 градусов тепла. Прогноз предоставлен облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: Витебск, Ленина, 26, офис 205. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
4: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
5: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
6: Окна ПВХ. Двери входные и межкомнатные. Балконы под ключ. Скидки. Оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
7: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
8: «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Заходи и проверь свою удачу на Толотобай. Телефон 017-329-2129.
2: Давай безлимитный гейминг.
3: Давай. Шеринг.
2: Чатинг.
3: Стриминг.
2: Скроллинг.
3: Киссинг.
2: Лавинг.
4: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
5: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
6: Ты что это сделал?
7: Перевел тебе деньги по номеру телефона.
6: А так можно было?
7: А знаешь, можно. Мгновенно перевести деньги на Альфу по номеру телефона. Подробнее на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
8: Сити-клиник открывает пластическую хирургию. Коррекция груди, блефаропластика, подтяжка лица, липосакция. Запишитесь на консультацию уже сегодня. Медицинский центр Сити-клиник, 615-02-42.
9: Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные или побочные реакции. Требуется консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.
10: Наша музыка на радио.

0: новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Первый зам генсека СНГ Игорь Петришенко призвал сохранить историческую правду о войне в генном коде жителей Содружества. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявила о своей отставке. В Конго число заразившихся Эболой превысило 1000. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: День на Радио Витебск.

0: Реклама.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Внимание! Витебск!

0: Бай и 24 Афиша Бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская областная филармония 0+.
1: Плати щедро и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19.

0: 15 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр Плюс. Звони. 7043.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: А вот так! И это десятка.
3: А вот так!
2: И уже 14.
4: А если так, уже 14 и 4.
3: Так это рыба.
4: Нет, это альфа.
5: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
6: Большая распродажа Dongfeng. Грандиозные скидки на весь модельный ряд. Например, седан C-класса Shine в богатом оснащении с автоматической коробкой передач за 52 500 рублей. И белорусский кредит от 0,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте Dongfeng.by.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Агентство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Перед церемонией возложения цветов к монументу «Врата памяти» в мемориальном комплексе «Тростенец» первый замгенсека СНГ Игорь Петришенко подчеркнул необходимость укоренить историческую правду о Великой Отечественной войне на генетическом уровне у всех граждан Содружества. В мероприятии также приняли участие члены Совета постпредов стран СНГ и руководство исполкома организации. Петришенко напомнила о трагическом значении даты 22 июня 1941 года, добавив, что это была самая разрушительная война в истории, а ее главные тяготы, страдания и ключевой удар пришлись именно на Советский Союз.
1: В мире.
2: Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что принял решение покинуть свой пост. По его словам, новый глава правительства будет назначен к сентябрю. Об этом сообщает газета The Guardian. «Я уйду с поста лидера лейбористской партии. Сегодня утром я провел разговор с его величеством королем, чтобы проинформировать его о своем решении», — сказал политик, выступая перед своей официальной резиденцией на Даунинг-стрит. Политик заявил, что выборы нового премьера начнутся 9 июля. Его преемника планируют избрать до возобновления работы парламента в сентябре. Число подтвержденных фактов заболевания лихорадкой в Демократической Республике Конго уже превысило 1000, сообщает Конголезское министерство связи и по делам СМИ. Так, на 22 июня насчитывается уже 1003 инфицированных эболой, а количество смертей достигло уже 254. При этом летальность составляет 25%. Уточняется, что в медицинских изоляторах и больницах содержится 365 человек, полностью выздоровели 100 человек. Министерство отметило улучшение показателей выздоровления. При этом произошло снижение уровня отслеживания контактов – 58%. Большую часть Европы в воскресенье охватила сильная жара, что привело к общенациональным предупреждениям об опасности, перебоям в транспортном сообщении и угрозе для дикой природы, сообщает агентство Reuters. Резкое повышение температуры вызвано движением массы горячего воздуха на север из Сахары, подпитываемой мощной системой высокого давления, известной как африканский антициклон. Метеорологи утверждают, что эта система создает так называемый тепловой купол, удерживающий горячий воздух над Западной и Центральной Европой. По прогнозам, жара на континенте сохранится как минимум до середины недели. И на этом у меня все новости. Информационный день на радио Витебск продолжит Ольга Богданова, партнер выпуска «Сеть магазинов Веста».
3: Акция во всех магазинах Веста.
4: Колбаса фирменная от Ганны 550 граммов 5 рублей 88 копеек. Макаронные изделия Макфа 400 граммов 2 рубля 55 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах Веста.
5: Как планету ни крути, Веста будет по пути.
1: Погода на радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Температура воздуха от 24 до 29 градусов тепла. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 67%. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночи часы от 11 до 16 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 23-28, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Облгидрометом, партнером компания Виконт Бай.
6: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
3: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: интересные встречи, важные темы, актуальные вопросы. Все это в эфире «Радио Витебск» в программе «Добро пожаловать».
1: Добрый день, дорогие друзья. Вы слушаете радио номер один в регионе. Это радио Витебск. В этой студии Дарья Потехина. И сегодня у нас очередная встреча. Сегодня как раз в этот особенный день для нашей страны. Сегодня особая дата. День памяти и скорби и день всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. 22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз и начала самую кровопролитную войну в истории. Я подчеркиваю, с инициативы фашистской Германии началась эта война. В нашей стране прошла сегодня минута молчания. Вся Беларусь почтила память павших и жертв фашизма. Сегодня повсеместно люди возлагают цветы к мемориалам, памятникам, братским могилам и зажигают свечи. И сегодня мы тоже не могли обойти эту тему стороной. Сегодня мы решили, обязательно нужно поговорить о геноциде белорусского народа. Потому что Беларусь помнит, и такое забыть нельзя. И сегодня мы хотели бы в очередной раз поговорить с человеком, который знает очень многое о войне. Он прикоснулся и прикасается к этому, к этой памяти практически ежедневно. Сегодня у нас в гостях заместитель начальника отдела прокуратуры Витебской области по надзору за исполнением законодательства в войсках Метелица Игорь Владимирович. Здравствуйте.
2: Добрый день, Дарья. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
1: Добрый день, Игорь Владимирович. Конечно, сегодня тема очень серьезная. Мы с вами ежегодно проводим встречи, даже чаще, несколько раз в году. Мы говорим на тему войны, на тему мира тоже, в том числе, естественно, о том, какой ценой достался этот мир. Ну, сегодня особенный день, потому что сегодня день начала геноцида в нашей стране, потому что именно 22 числа он начался в 1941 году. Ну и сразу у меня вопрос к вам. Скажите, почему эта дата сегодня вызывает наибольший интерес, такой вот, насколько она актуальна вот стала с какого-то момента? То есть мы всегда знали, я знала в школе, нам говорили о том, когда началась война, ну, те, кто не застал ее. Но именно сейчас, вот 85-летие этой даты для нас является чем-то таким особенным, потому что эту дату мы отмечаем, ну, нельзя, наверное, сказать как праздник, отмечаем просто как событие по всей стране. Почему так стало?
2: Ну, потому что это сегодня для нас трагическая памятная дата. Можно назвать ее в том числе немножко и героической, потому что с этого времени начался тот отсчет подвигу советского народа, который зачастую ценой своей жизни подарил нам возможность жить в свободной, процветающей стране, Республике Беларусь. Они отдали свои жизни, чтобы жили сегодня мы. И мы должны об этом помнить. Мы должны помнить. И в первую очередь рассказать своим детям, своим внукам. И чтобы дети наших детей тоже об этом помнили. Потому что вы посмотрите, именно 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. И вы абсолютно правильно сказали, с нападением фашистской Германии и стран-сателлитов, которые входили в состав ее вооруженного контингента, да, на Советский Союз. Никак не по-другому. Не Советский Союз на кого-то напал, как сейчас пытаются недружественные нам оппоненты, переписав уроки истории, рассказать о том, что именно Советский Союз готовился к нападению, Германия была вынуждена. Нет, именно с того, что и фашистская Германия заранее спланировал план Барбаросса, спланировал уничтожение славянского населения, оккупации территории Советского Союза, напала на Советский Союз. И для нас эта дата, она трагическая, памятная. И именно с этой даты начался геноцид белорусского народа, в том числе и основной из предметов дела, которые мы продолжаем в настоящее время расследовать.
1: Да, и чтобы наши дети понимали, и уже внуки, потомки, это было вероломное нападение, это было непредсказуемое нападение. То есть о том, что это случится, советские люди не знали. Это случилось, и с нападения на Брестскую крепость, все как раз началось, поэтому сегодня в Бресте тоже очень много мероприятий проходят 22 июня. Ну и сегодня по всей стране прошла минута молчания. В полдень абсолютно все жители, все граждане Беларуси присоединились, и не граждане тоже, все люди, которые здесь были, потому что забыть это невозможно, эту память нужно передавать обязательно через поколение. Ну и 7 апреля исполнилось 5 лет знаковому тоже процессуальному решению, постановлению о возбуждении уголовного дела о геноциде белорусского народа. То есть это стало наиболее актуальным как раз к этой точке. Хотя до этого, возможно, какие-то разговоры были, но не было законодательно оформлено, да, вот это вот расследование. дело о геноциде. Вот законодательно в 21-м году...
2: Было возбуждено уголовное дело. 7 апреля было возбуждено уголовное дело о геноциде. Потом был принят закон о геноциде, о недопущении реабилитации нацизма. И в рамках вот расследования уголовного дела, я еще раз повторюсь, уже не раз мы с вами общаемся на радио, и мы всегда говорим о том, что основная задача расследования уголовного дела о геноциде – это в первую очередь идеолого-патриотическое. В первую очередь напомнить всему нашему поколению, рассказать подрастающему молодому поколению о том, что были такие страшные события, и воспитать подрастающее поколение, последующее молодых белорусов в духе патриотизма, в духе любви к родине, чтобы они никогда в жизни не забыли и были признательны и помнили о подвиге своих прапрадедушек, прапрабабушек. Мы видим, к сожалению, что в соседних с нами странах все ближе и ближе коричневого чума нацизм поднимается свою голову, да. И если мы с почестями, всеми возможными регалиями перезакораниваем останки жертв геноцида, останки защитников Отечества, которых находим в ходе полевых поисковых работ, то в соседних странах, в том числе, недавно можно было видеть, как в Украине перезахоронили с почестями останки нациста, да, своего же
1: или в то же, время идет демонтаж, наверное, так сказать, памятников, которые были установлены во время Советского Союза. Это тоже это, в том числе.
2: Это переписывание истории, потому что, когда мы видим памятник, да, к нему приходят люди и видят, что на этом памятнике написано. Угу. Когда сейчас просто западные политики, западные страны, те, которые хотят вычеркнуть всеми возможными правдами и неправдами память о той Великой войне, понятное дело, что когда ты убрал памятник, и уже когда не осталось очевидцев тех страшных событий, уже подрастающее поколение тоже начинает думать, что ему можно рассказать что-то другое. Не высеченный из гранита обелиск Алёши воина, который спас девочку, ну, например, немецкую девочку, да, в Берлине там, а просто стоит какая-нибудь там стелка, которая об этом вообще не напоминает. И можно рассказать о том, что это уже российские агрессоры тут побывали, и на фоне нынешнего там возрождение нацизма совсем принизить подвиг советского солдата-освободителя.
1: Вот чтобы так не случилось, друзья, мы сегодня решили поговорить на эту тему. Через несколько минут вы узнаете то, что мы хотели задать, какие вопросы хотели мы задать Игорю Владимировичу, и поговорим подробнее о смысле самого понятия геноцид. Оставайтесь с нами.
0: Добро пожаловать! Реклама.
3: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
4: Давай безлимитный гейминг.
5: Давай. Шеринг.
4: Чатинг.
5: Стриминг.
4: Скроллинг.
5: Киссинг.
4: Лавинг.
6: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
7: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр Плюс. Звони 7043.
6: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка.

0: Добро пожаловать!
1: Дорогие друзья, вы слушаете радио «Витебск». Здесь у нас в гостях сейчас находится заместитель начальника отдела прокуратуры Витебской области по надзору за исполнением законодательства о войсках Игорь Владимирович Метелица. Игорь Владимирович, итак, давайте дальше по тем вопросам, которые мы проговорили, да, и которые подготовили для вас. Геноцид. Мы о нем заговорили о том, что сейчас это уже уголовное дело, которое расследование, да, уголовного дела о геноциде. Это все законодательно. Теперь давайте перейдем к тому, что такое геноцид в целом. То есть люди, наверное, ну, в большинстве своем, в силу своей эрудиции, знают о том, что геноцид – это уничтожение народа. Ну, если так в узком понимании, но есть много разных форм.
2: Геноцид действительно есть разных много форм, и геноцид – это уничтожение народа не простым способом, что поставили к стенке, там расстреляли, повесили, казнили, сожгли.
1: Это один из способов.
2: Различные формы и методы, в том числе создание невыносимых условий жизни, создание каторжного, привлечения к каторжному труду, брали кровь у малолетних, в том числе.
1: Опыты медицинские.
2: Помимо обычного вот уничтожения путем расстрелов, там, сжигания, повешения, это еще и такие вот способы. И изначально командование фашистской Германии освободило своих солдат, которые находились на оккупированной территории, от какой-либо ответственности за уничтожение, в том числе, мирного населения. Любые преступления, они к ответственности не привлекались. Поэтому таким образом и выполняли политику нацистской Германии, которая планировала сократить численность славянского населения на 30 миллионов. Ну, зная результаты Великой Отечественной войны, когда мы говорим сейчас о более чем о 28 миллионах, не менее чем о 28 миллионах погибших, в принципе, такое было осуществлено. И это нужно предпринять все меры, все возможное для того, чтобы эта цифра, для того, чтобы вот эти события не были забыты и искажены, и переписаны. И в первую очередь на территории бывших республик Советского Союза. Ну, в том числе, в первую очередь, мы, конечно же, не можем говорить за страны там Прибалтики, Украины, но в первую очередь мы говорим за Белоруссию, Россию, где эта память священная, и где это вообще идеология государства. Результаты Великой Отечественной войны для нас священные, памятные, и мы сохраняем память о героическом подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. И должны то, чтобы через 50 лет и через 100 лет наши дети, наши внуки тоже об этом помнили. И помнили эту правду, тяжелую, страшную правду. И помнили тех людей, тех не менее 28 миллионов человек, которые отдали свои жизни на алтарь победы.
1: Неважно. Именно поэтому мы организовываем подобные встречи. Вот такие программы проходят у нас и не только по радио, телевидение и остальные средства массовой информации проводят подобные вещи, то есть подобные какие-то площадки. И для того, чтобы это было услышано, для того, чтобы это было понято, правильно понято, не искажено, никаких фейков, то есть вся правдивая информация, особенно когда вот приходят такие люди, как вы, которые все достоверно знают сами. Существуют, да, разные формы геноцида, но в любом случае это уничтожение народа. И по данным на 26-й год, друзья, внимание, на территории Беларуси, если бы не было Великой Отечественной войны, если бы не была предпринята попытка геноцида белорусского народа, нас могло бы быть 17 миллионов человек. Вот такие есть данные уже на сегодняшний год, на данный момент. Это колоссальная цифра, но вот видите, как все сложилось. Потому что действительно такой очень у нас край страдающий, да, то есть мы очень много страдали в войнах, и самая такая для нас была кровопролитная война, это Великая Отечественная война, о которой мы не можем забывать. Ну и вопрос геноцида стал остро уже в 20 веке, когда уже начали появляться какие-то факты. Я помню, что вы рассказывали о том, что до того момента, когда законодательно не приняли этот указ, до этого были возможно какие-то разговоры об этом, но не хотелось этого делать, ибо тогда еще свежа была память, тогда еще, наверное, все друг с другом бывшие, скажем, люди, которые ветераны, воевали, которые вышли. Но не хотелось, чтобы они начали какие-то братоубийственные войны. Вот я помню вашу такую гипотезу, почему до этого не проводились подобные исследования.
2: Ну, поймем правильно, да. Я родом из 70-х, когда еще были живы дедушка и бабушки мои, которые прошли Великую Отечественную войну. В каждой семье бабушки и дедушки рассказывали своим детям, внукам о тех результатах войны. Мы видели эти памятники, мы видели этих погибших, да, мы слышали их рассказы. И для нас, в общем-то, не было ничего странного и ничего такого особого, чтобы мы ну, должны были с каким-то дополнительно расследовать какие-то уголовные дела, какие-то факты устанавливать дополнительно об этой войне. Да, в Советском Союзе, понятно, старались не рассказывать о том, что на стороне фашистов воевали в том числе и наши предатели, о которых мы сейчас говорим, о том числе и о латышских, литовских, украинских полицейских карательных батальонах. Понятно, что тогда был единый народ, и в любой, как говорится, семье было без, не без этого самого, не без предателя, да, могло быть. Поэтому это особенно об этом не говорили, но в то же время...
1: Но в книгах писали.
2: Но сомнений в этом никаких не было, что была Великая Отечественная война, что Советский Союз победил, что мы потеряли очень много людей, но мы стали победителями, и вот никаких сомнений в этом лично не было. Ни у кого.
1: То есть эти даты, эти цифры и сам ход истории был известен всем детям, потому что мы росли на этих книгах, на этих фильмах, играли в войнушку, и все это было понятно.
2: И
1: кто хороший,
2: живые
1: кто плохой.
2: Свидетелей их было очень много, которые на каждую, практически на каждую торжественную дату приглашались ветераны, и они рассказывали о своих подвигах, о подвигах своих товарищей. Все это было понятно. Время идет. И, к сожалению, все меньше и меньше живых свидетелей и очевидцев той войны остается. Все активнее и активнее стороны коллективного Запада пытаются перевернуть ход и результаты той войны, сделать так, как им выгодно, рассказывать совсем другие истории. И мы же видим, да, как, условно говоря, нацизм, ну, все их преступления, они нивелируются. И наоборот, сейчас проставляются и героизируются.
1: Да.
2: А тех вот именно лучших представителей стран Прибалтики, да, допустим, и Украины, которые плечом к плечу сражались и погибли, отдали свои жизни за победу рядом с нашими дедами и прадедами, да, сейчас называют там преступниками, предателями, там, кем только угодно. И памятники им сносят. Ладно, там, допустим, где-то там в странах Западной Европы. Но, допустим, это очень, скажем так, обидно в том числе еще живым ветеранам и, ну, и свидетелям, которые проживают в том числе, там, например, в Украине, в Литве, Латвии. Когда люди погибли за свободу Советского Союза, ну, за победу Советского Союза. А теперь их называют предателями, да, а те, кто предал, я уже еще раз повторюсь, а те, кто вступил в эти карательные батальоны, сейчас называют героями. И вот чтобы такого не случилось
1: не произошло
2: у нас,
1: в нашей стране,
2: мы будем продолжать. Понятно, что будем в первую очередь уделять огромное внимание идеологопатриотическому воспитанию нашей молодежи, основываясь в том числе вот на фактах и событиях, которые были в том числе добыты в ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа. Потому что многие факты дополнительно были извлечены из далеких архивных источников, и на сегодняшний момент они в том числе стали достоянием общественности. Ну и вот как, допустим, мы сейчас 18 числа проводили перезахоронение в городе Полоцке, 1022 человек, останки которых были в прошлом году подняты недалеко от деревни Бараново, из которых 367 женщин и 316 детей. Только вдумайтесь, да, сколько людей было уничтожено, и сколько людей бы, вот как мы уже, как вы, Дарья, говорили, да, 17 миллионов у нас могло бы быть, сколько людей могли родить эти 367 женщин и 316 непоживших фактически детей.
1: Да. Да, на самом деле, конечно, когда задумываешься над этим, просто волосы встают на голове дыбом. Но это, конечно, правда. Это очевидная правда, которую дети должны знать, слышать. Возможно, это должно исходить из уст учителей-преподавателей. Возможно, к этому дополнением будут, конечно, какие-то книги, какие-то программы. Но нужно именно использовать такие, как мне кажется, методы и приемы, которые будут популярны у молодежи. То есть, что конечно. Они делают, где они? В ТикТоке, значит, там должно быть. Если по радио, радио слушают, вот, пожалуйста, программа такая выходит. Вот, чтобы это их и привлекало одновременно, да, и что-то какое-то... Потому что я помню, когда ты смотрел на этого ветерана, когда они приходили на уроки, особенно в честь, там, Дня Победы, и когда этот ветеран, дедушка, стоит там с палочкой и рассказывает, и плачет, у него слезы, и тогда плачет весь класс. Мальчики, девочки, потому что не проникнуться этим было невозможно. И сейчас, ну, только мы можем какие-то фильмы смотреть, вот чтобы это было настолько понятно и очевидно, чтобы дети могли представить все ужасы той войны. Давайте поговорим уже об этих ужасах через несколько минут. И я еще хотела бы вот напомнить, мы говорили уже об этом еще раз нашим радиослушателям, что вот, например, генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед сказал, что после 2 лет работы с юридической точки зрения удалось констатировать такой факт. Наша страна, Беларусь, является единственной страной в мире, которая подверглась всем известным формам геноцида. Вот чтобы это вы тоже как-то переосмыслили, поняли, и забывать об этом ни в коем случае нельзя. Нужно об этом говорить и подчеркивать всем молодым людям, которые подрастают, потому что у нас все-таки так или иначе что-то еще осталось в памяти от тех уроков, которые мы проходили в нашем детстве. А вот уже подрастающие поколения, наверное, немножко утрачивают вот эту связь. Через несколько минут мы продолжим разговор. Друзья, если у вас есть какие-то вопросы, возможно, какие-то дополнения к Игорю Владимировичу, может, вопросы какие-то есть, пожалуйста, задавайте. Можно использовать Telegram и Viber Radio Vitebsk 7071-071. Вы слушаете программу «Добро пожаловать».
0: Добро пожаловать. Реклама на Радио Витебск.
3: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
4: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
5: Большая распродажа Дом Фэн. Грандиозные скидки на весь модельный ряд. Например, вместительный кроссовер Shine GS в богатом оснащении за 59 900 рублей. И белорусский кредит от 0,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте domfanbuy.
6: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Жители Витебска отдали дань памяти погибшим на фронтах солдатам и уничтоженным фашистами мирным жителям митингом, реквиемом. Международный патриотический проект «Дорогами памяти и славы» стартовал на Буйническом поле. Стало известно, что с начала года Беларусь без виз посетили более 98 тысяч иностранцев. Подробности в начале следующего часа.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: День на радио Витебск. Добро пожаловать!
3: Друзья, мы продолжаем наш разговор. Вы слушаете программу «Добро пожаловать на радио Витебск». У нас в гостях здесь Метелица Игорь Владимирович. И мы уже не впервые с ним встречаемся, чтобы поговорить на тему геноцида. Человек, который знает очень многое, который видел и видит очень многое. Вот буквально он говорит на той неделе, да, это было 18 числа, по-моему, вы перезахоронение вели какие-то. Да. И понятие геноцид для вас здесь все четко. То есть вы представляете себе все формы, которые он принимает, да. И когда я тоже сегодня готовилась к программе, читала о том, как люди не могут, кто-то плачет, кто-то отворачивается, когда видит, когда вот идут раскопки, и матери, которых расстреливали прям с детьми, держат детей, то есть скрещенные руки, и малыши, младенцы на руках матерей. Это кошмар. И все то, что там происходило, мы знаем через фильмы, через книги, но мы это помним, мы это не можем забыть, и все то, что кажется таким вот жутким, оно каждый день происходило с людьми. Вы представляете, на протяжении, так, есть даже вот у меня где-то сама цифра, сколько это длилось, это 1133 дня оккупация Беларуси тогда длилась, и ежедневно шло массовое истребление людей, потому что такова была цель нацистов – истребить население, уничтожить, там, не переобучить, не переделать, а уничтожить этих людей. Во-первых, покорить, показать, кто здесь главный, превратить в рабов, наверное, какую-то часть, но основная часть населения истреблялась. И вот ежедневно идут поисковые работы, они продолжаются, есть много данных, их много появилось, я уже не буду тоже прибегать к каким-то цифрам, о том, что там или там, возможно, это же вероятно только, вы предполагаете о том, что где-то, наверное, есть захоронения какие-то, или даже люди не захоронены, просто шли какие-то бои, там шли какие-то

0: много у нас было, да. Но мы же не уверены в этой окончательности этой цифры. То есть это еще может быть...
1: Ну, мы 100% не скажем на сегодняшний момент, но мы подходим уже, скажем так, к обработке всех данных, которые связаны именно с уничтоженными сельскими населенными пунктами. Я думаю, что скоро мы эту работу завершим вообще полностью. И у нас появится общий список сельских населенных пунктов, в том числе, которые не только сестры Хатыни. У нас 12 868 сельских населенных пунктов по Республике Беларусь в годы войны были уничтожены полностью либо частично.
0: Это вот видите, как цифры меняются, потому что буквально год назад, когда мы встречались, цифра была не такой, а сейчас их уже 12 с лишним тысяч таких. То есть мы говорим о сестры Хатыни, о тех деревнях, которые не восстановились, которые полностью...
1: Это не сестры Хатыни, то есть это пострадавшие полностью либо частично 12 868.
0: Да, да,
1: а сестер Хатыни у нас 290.
0: Почти 300.
1: Да, почти 300.
0: Почти 300.
1: Это населенные пункты, которые были уничтожены полностью со всем населением и после войны вообще не восстановились. Хотя, как показывает практика расследования уголовного дела, да и вообще цифровые показатели, да, были и населенные пункты, которые, где гораздо больше было уничтожено людей, мирного населения, но они после войны установились. Например, как та же деревня Росица, да, Верхнелинский район, у нас получается 1258 человек было уничтожено, но населенный пункт восстановился. А есть некоторые населенные пункты, где было уничтожено, например, 25 человек, и этот населенный пункт после войны не восстановился, и он входит в список сестер Хатынь, чтобы вы понимали. То есть мы общий список деревень даем, как уничтоженные полностью, либо частично.
0: И более половины на Витебщине.
1: Ну, получается фактически так. Из сестер Хатыни больше половины на Витебщине, да.
0: Ну и давайте поговорим, наверное, о том, что интересует очень многих людей, как проходят поисковые работы, то есть кто этим занимается, каким образом ведутся раскопки, откуда поступает информация, поступает ли она из-за границы. Но здесь вопросов у меня очень много, поэтому давайте мы начнем с того, что кто этим занимается.
1: Занимается, в первую очередь, этим 52-й поисковый батальон Вооруженных сил Республики Беларусь и отдельные поисковые клубы, то есть в том числе и дети, студенты, которые объединены по интересам и в том числе занимаются поисковой работой. Но опять же повторю, что эта работа централизована и в первую очередь занимается им специальное подразделение Вооруженных сил Республики Беларусь. Мы получаем информацию в том числе из архивных источников. В первую очередь, понятно, что мы уже заканчиваем практически осмотр архивных источников, хотя, конечно, у нас еще есть документы из Российской Федерации, которые нужно обработать. Да? Там содержится информация. В основном это акты ЧГК о том или ином расстреле в том или ином месте. После чего смотрим, запрашивают, условно говоря, документы Министерства обороны. Смотрим, есть ли там памятный знак, какое-нибудь захоронение, еще что-нибудь. Есть ли специальный... Потом выходит туда специальное подразделение, осматривает его на предмет наличия как бы визуальных.
0: А есть какие-то вот такие определенные четкие показатели, то есть, которые могут указать?
1: Ну, конечно, смотрите, ну, есть, условно говоря, там какие-то карьеры, какие-то насыпи, а какие-то, допустим, вот кругом растет лес, а здесь маленькая типа полувороночка, и леса нет. Значит, есть вероятность того, что здесь как раз-таки в годы войны было захоронение. Ну, уничтожение, захоронение людей. Ну, и после чего соответствующим образом оформляются информационные листы. Эта работа вся, в первую очередь, прописана в том числе и в 109-м указе о побоковечению жертв войн и защитников, и памяти о защитниках Отечества. И оформляются специальные поисковые листы, и на основании этих листов получается в исполкоме, ну, в районном, разрешение на проведение полевых поисковых работ в том или ином месте, соответствующее подразделение прибывает и проводит там полевые поисковые работы. Да, не всегда наши, скажем так, предположения соответствуют результатам. Не всегда мы в этих местах находим людей. Но очень часто, наоборот, думаем, что, может быть, ничего не будет, то находим большие захоронения, в том числе, как и в прошлом году под Полоцком. Долго-долго это место искали, даже о нем есть сведения в акте ЧГК, о расстреле в августе-сентябре 41 года семей красноармейцев и полоцкого актива, а также подпольщиков. Вот, на итоге мы в прошлом году наконец-таки на это место вышли. И согласно заключению экспертизы, вот мы там нашли не менее 1022 человек. Это большая цифра.
0: Да.
1: Аналогично под Лепелем у нас тоже было 358 человек. Мы нашли. То есть, в принципе, эта работа продолжается, и она как бы... Ну, важна в том числе, вот сейчас мы проводим полевые поисковые работы в Оршанском районе, в районе деревни Грязиловка. Там несколько небольших мест, вот, и местные жители

0: числе всегда как бы вот разговаривают с поисковиками, говорят, ну, слава богу, наконец-то хоть наведут порядок здесь, все их как бы соберут и в одно место захоронения поставят обелиск или памятный знак, и это будет то место, куда люди смогут приходить на торжественные и трагические памятные даты.
1: А ведь это предки тех людей, которые там проживают.
0: Да, да, возможно, таким образом, да.
1: Виктор интересуется, скажите, как можно присоединиться к таким поисковым работам?
0: Ну, в первую очередь, не, значит, ну, мы широкой огласки это не придаем, но как бы создан на уровне Министерства управления по экономическому Министерству вооруженных сил облсполкома создается перечень.
1: Волонтерская какая-то такая, да?
0: Создается перечень объектов, которые в тот или иной период будут подлежать полевым поисковым работам. Тогда можно обратиться и сразу на место приехать и обратиться к руководителю на месте, чтобы, ну, что я хочу помочь, ради бога, после того, как будет обезопасено место, проведены различные разведывательные работы, пожалуйста, можете присоединяться.
1: Я вот только сейчас об этом подумала, ведь это опасно, ведь там снаряды.
0: Ну, там могут быть, ну, конечно, мы же не знаем, что там.
1: Да.
0: Мы же зачастую видели о том, что в том числе после того, как расстреливали людей, туда немцы бросали еще и гранату для того, чтобы добить раненых и так далее.
1: И она не всегда взрывалась.
0: Поэтому ни в коем случае самостоятельно лезть никуда не нужно. Второй поисковый батальон проводит там специальные разведывательные мероприятия по обеспечению безопасности, а потом, пожалуйста, все поисковые клубы, всех любых желающих граждан, пожалуйста, присоединяйтесь. Эта работа важна, нужна, и от помощи никто никогда не откажется.
1: Игорь Владимирович, а существует ли какая-нибудь карта? Вот карта поисковых этих работ у вас?
0: Значит,
1: может, рабочий вариант?
0: Мы пока карту, такую как карту сожженных деревень, карту лагерей смерти не создавали.
1: Но в планах?
0: Ну, в планах, конечно. Ранее неизвестные места захоронения, массовые и групповые, они тоже создаются. Такая карта тоже имеется, но она пока, скажем, не такая обширная и большая, потому что она, фактически, работа по ней не завершена. Еще каждый год, даже вот в этом году у нас в плане в 5 местах провести такие полевые поисковые работы. И уже будем готовить и верстать такие полевые поисковые работы на следующий год.
1: Угу.
0: Не везде, я же уже говорил, что не везде получается найти результат, но обязательно это все надо проверить для того, чтобы эту работу довести до ума. Чтобы потом не возвращаться к тем или иным местам, которые были у нас сомнительны, или как вот у нас есть пример, женщина в одном из районов дважды обращалась, что вот тут расстреляли ее брата в год войны, и там еще семью из 16 человек всего. И мы уже, ну, как бы, выезжали туда, просили ее, вывозили, говорили, покажи. Ну, то есть там, где она говорила, мы пришли, нету.
1: Угу.
0: Ну, то есть подняли, посмотрели там, и шурфы заложили, нету. Ну, привели ее, покажите где. Она показала там чуть-чуть в другом
1: она,
0: месте.
1: Она, видимо, маленькая итоге... совсем была еще.
0: Ну, да, конечно. Угу. В годы войны ей было 9 лет
1: угу.
0: всего. И вот пришли в другое место, ну, и как бы...
1: То есть не там, но рядом все равно
0: да,
1: вы нашли.
0: Да, останки нашли. А есть такие, где и не нашли. Тоже такие же были ситуации.
1: А давайте мы ненадолго наш разговор приостановим для того, чтобы потом поговорить о том, как передаются эти материалы, куда они передаются. Вспомним книгу, которая тоже собрала какие-то данные. Вы рассказывали о выпуске этой книги на двух языках. Вот об этом через несколько минут. Друзья, не переключайтесь. Оставайтесь в нашей компании. Вы слушаете радио Витебск, программу «Добро пожаловать». Сегодня говорим мы на тему геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.
2: Добро пожаловать. Реклама.
3: Внимание! Витебск стрелял!

0: Акциях цирка и онлайн на без кассира Бай и 24 афиша Бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская областная филармония 0+.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.
2: Что делать, если кто-то незаконно распространил персональные данные? Думаете, такое не может случиться с вами? К сожалению, может. Вспомните, какие сведения, где и когда вы давали другим. Будьте внимательны, соглашаясь на обработку персональных данных. Делитесь необходимой информацией только с надежными организациями и интернет-ресурсами. В случае незаконного распространения потребуйте удалить ее от лица, допустившего нарушение. Если вас проигнорировали, обращайтесь в Национальный центр защиты персональных данных. Данные персональные, вы уникальные. Телефон рекламной службы «Радио Витебск» 60 11 60.

0: Добро пожаловать!
1: Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете радио Витебск, программу «Добро пожаловать». И на главной волне в регионе сегодня актуальная тема — геноцид белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. В гостях у нас здесь заместитель начальника отдела прокуратуры Витебской области по надзору за исполнением законодательства в войсках Метелица Игорь Владимирович. Спасибо большое, что вы нашли время. И, конечно, это важная тема для всех нас, для всех белорусов, для всех, кто живет и хотел бы, чтобы этот мир сохранялся. Сохранить мир, которого достигли наши бабушки, дедушки, наши предки, и передать этот мир нашим уже наследникам, уже следующим поколениям. Вот для того, чтобы это так сложилось и случилось, все фейковые новости, все то, что поступает сюда из разных источников, неправдивых, нечестных, искажающих нашу действительность и нашу историю, вот для того, чтобы этого не случилось, мы, конечно, говорим об этом, вспоминая об идеологии, которая сейчас очень важна и актуальна. Игорь Владимирович говорит, что они выступают часто в общественных местах, каких-то учебных заведениях. Именно там вот сейчас эта информация воспринимается горящими глазами людей, потому что, говорит, вот раньше как-то, может быть, возможно, так и не было, но в наши дни люди понимают о том, как ценен, как дорог мир, мир в стране, в которой мы живем. И как, глядя на соседние государства, не хочется, чтобы у нас тоже так было, правда? Чтобы это все происходило. Поэтому давайте эту память сохранять и передавать. Ну, а геноциде мы вспоминаем, потому что сегодня, именно в этот день, 22 июня 41 года, вероломно фашистская Германия напала на Советский Союз, в числе которого и была наша страна Беларусь. Белоруссия тогда, Белорусская Советская Республика. И мы стали с вами говорить о тех уже раскопках, которые проведены, о тех расследованиях, которые вы проводите. Вот скажите, пожалуйста, когда есть какая-то информация, есть какие-то уже факты, есть доказательства, каким образом дальше все происходит? Вы идете, значит, куда? В музей, сдаете все то, что вы там нашли?
2: Да, конечно, когда мы на месте расстрела и уничтожения мирных граждан нашей страны находим какие-то вещественные доказательства, ну, это, в первую очередь, гильзы, пули с маркировкой СС, какие-то личные вещи, например, там портсигар, сережки какие-то, ну, не золотые там, а просто обычные такие сплетенные из такой типа как проволочки, гребешки, предметы обуви, одежды, ну, те, которые, понятно, сохранились, понятно, не кусочки, обрывки. Как правило, после всех экспертных исследований мы эти вещи передаем в краеведческий музей по территориальности, там, где проводились раскопки. И они попадают в экспозицию, посвященную геноциду белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Останки людей, которых мы там обнаружим, после проведения соответствующих экспертных исследований, мы перезахораним со всеми гражданскими, государственными и религиозными почестями. Угу. Вот таким вот образом, а вся информация, осмотры, материалы, все хранятся по территориальности, по тем регионам, где проводились эти раскопки.
1: Ну, это потом собирается в какие-то рукописи, возможно, уже изданы эти книги, какие-то существуют.
2: То есть понятно, что вся работа по геноциду, она имеет свое логическое завершение в виде издания различных различных книг. Таких у нас уже 5 изданий. Угу. Они посвящены различным тематикам. Сейчас вот планируется, я думаю, что будет не за горами уже выпуск еще одной книги, посвященной сожженным деревням Беларуси. Там достаточно большая тематика, интересная будет. Так что, как бы, анонсировать я заранее не буду. Потом, когда это все будет издано, мы, естественно, всем покажем, расскажем и пригласим, как говорится, почитать, ознакомиться.
1: Я думаю, что неплохо, если бы потом какие-то режиссеры, заграничные или наши тоже, взялись за это дело, экранизацию всех тех моментов, ну, может быть, каких-то наиболее таких очевидных или ярких. Все то, что описывается, это же можно потом использовать.
2: Конечно, все. Ну, и я сейчас говорю, что вся наша работа, она посвящена тому, чтобы не только расследовать результаты уголовного дела, превратить, скажем так, в судебные процессы, да, в отношении лиц, избежавших ответственности в свое время за свои преступления. Но и в первую очередь, еще раз повторюсь, воспитание подрастающего поколения молодых белорусов в духе патриотизма и памяти подвига своих предков. В том числе, вот сейчас вот мы буквально остановились на 2 минутки, открывали мы 17 июня выставку на площади Победы, да, учитывая то, что этот год, это год белорусской женщины, и мы совместно с Витебским государственным университетом имени Машерова и Витебским городским исполнительным комитетом такую идею о том, чтобы показать женщин, которые отдали свои жизни, именно погибли от геноцида. То есть именно те, которые... Это партизанки, подпольщицы и матери известных людей, которые погибли в годы войны от рук преступников, фашистов, карателей, которые были убиты и не дожили до светлого дня победы. Там, как известная героиня, чей подвиг уже давно и несколько, ну, был известен ранее, это, например, та же Алена Бровка, та же Вера Харунжа, ну и те, которые, условно говоря, вообще о них в архивах было только там. Иванова Екатерина, подпольщица, расстреляна фашистами в 43-м году, и больше никаких сведений. Там, благодаря молодому подрастающему поколению Витебского государственного университета, тоже проведена огромная работа. Там на каждом стендике, на каждой рекламной этой самой есть QR-код, где можно посмотреть по каждой из погибших женщин. И как бы эта работа тоже помогает нам сохранить память об их подвиге.
1: Замечательное, конечно, дело, очень нужное. И большое спасибо всем, кто приложил усилия и включился вот в эту работу. Скажите, еще у меня такой вопрос, как у нашего слушателя, который прислал нам его. Есть ли срок давности у подобных дел?
2: Значит, еще раз, по инициативе Генеральной прокуратуры в уголовно-процессуальное и уголовное законодательство внесены изменения, которые позволяют нам рассматривать уголовные дела в отношении преступников за преступления, не имеющие сроков давности. Это именно в отношении лиц, которые совершили преступления в годы войны против человечества, то есть в том числе и геноцид белорусского советского народа.
1: Спасибо большое за ответ.
2: Эти преступления сроков давности не имеют.
1: Это правильно, я считаю, что так и должно быть. Вообще у войны, которая прошла, ну, я так, может быть, не в переносном смысле скажу, что нет срока давности. То есть нельзя забывать, сколько бы лет ни прошло, 80, 100 лет, 200, все равно нужно помнить об этом всегда, потому что это страшное событие тех лет. Ну, и уже заканчивая наш разговор, скажу, что на радио Витебск у нас здесь есть тоже такой проект, который проходит, как раз проходил и проходил в прошлом году, и в этом году мы его как раз приурочивали к 9 мая, ко Дню Победы. Здесь мы приглашали сюда, к нам, всех хранителей музеев школьных, которые рассказывали о тех или иных людях, в честь которых названы их музеи. Это очень интересный проект. Здесь сами эти хранители, которые все это видят и постоянно с этим живут, работают с этим, они совершенно не сухо, а очень правдиво рассказывали о том, что было. То есть вот такие вот записи мы вели. Я думаю, что такая работа, она должна быть и на радиостанциях, и на телеканалах.
2: Она
1: тоже
2: должна продолжаться.
1: Ну и давайте уже, наверное, заканчивая наш разговор, пожелаем всем нашим людям, всем нашим гражданам, согражданам, да вообще всем людям на земле мирного неба. Потому что это не должно быть забыто, это нужно помнить, тем более нам, белорусам, которые хотят и стремятся к сохранению мира у себя в стране и вообще во всем мире.
2: Помнить именно те, что погибли в годы Великой Отечественной войны, отдали свои жизни, чтобы мы жили под мирным небом. И наша задача не допустить повторения этих событий, и чтобы над нашей Родиной всегда был мир.
1: Спасибо большое Игорю Владимировичу Метелице, который сегодня пришел к нам и поговорил на тему геноцида белорусского народа. Друзья, большое спасибо вам за то, что тоже были с нами. И будем прощаться уже до следующего раза. Вам тоже всего хорошего. Ну и до новых встреч в эфире.
2: Спасибо огромное.
1: Радио.
2: Спасибо, что пригласили.
1: До свидания.
2: Всего хорошего.
0: Добро пожаловать. Наша музыка на радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск. Желание загадай и играй на Толотобай. Телефон 017-329-2129. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
0: Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: vitebsk.by.
1: В Витебске 15 часов. Новости на радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Жители Витебска отдали дань памяти погибшим на фронтах солдатам, уничтоженным фашистами мирным жителям. В городе день памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа начался с митинга реквиема на площади Победы и общереспубликанской минуты молчания. Представители областной и городской власти, общественных объединений и молодежь возложили цветы к мемориальному комплексу в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков Витебщины. К вечному огню рота почетного караула возложила траурную гирлянду. Общенациональная минута молчания стала началом концерта реквиема «Пульс памяти». Прямая трансляция с площади передавалась на экраны летнего амфитеатра, зрителями которой стали 6 тысяч человек. Артисты представили творческие номера военной тематики, вспомнили на мероприятии и героев войны, не только павших смертью храбрых за освобождение Родины, но и оставшихся в живых. В деревне Будянка Сурожского сельсовета Витебского района состоялось перезахоронение останков 24 мирных граждан, в том числе двух детей, погибших в годы Великой Отечественной войны. Их обнаружили в 2025 году во время полевых поисковых работ в окрестностях деревни Большая Любщина Задубровского сельсовета. Они проводились в рамках расследования уголовного дела по геноциду белорусского народа, сообщила газета «Витебичи». Найдены останки тех, кто после недолгого пребывания в Сурожском гетто были расстреляны в августе 41 года. Память павших почтили минутой молчания. В 2026 году на территории Витебского района во время международных вахт памяти уже найдены останки 214 воинов рабоче-крестьянской Красной Армии. В мемориальном комплексе «Буническое поле» стартовал международный молодежный патриотический проект «Дорогами памяти и славы. Дань героизму и связь поколений». В этом году участниками проекта стали молодые люди из 22 регионов России и каждого района Могилевской области. В течение 12 дней они будут проходить путь по местам боевой славы Могилевской области, чтобы почтить память павших в годы войны и прикоснуться к истории страны. В каждой точке запланированы масштабные патриотические общественные мероприятия. Это будут трудовые десанты, открытые диалоги с участием молодежи, общественных объединений, деятелей спорта, культуры, науки и политики, церемонии возложения цветов к памятным местам и воинским захоронениям, а также концертные программы. Вместе с участниками в дорогу отправилась тематическая передвижная экспозиция, посвященная обороне Могилева. С начала года Беларусь посетили более 98 306 иностранных граждан из 38 стран, включенных в список без виза. Большинство путешественников приехало из стран соседей Беларуси, Литвы, Латвии и Польши, сообщил телеканал «Беларусь-4» Витебск. Всего с 15 апреля 2022 года нашу страну посетили 1 356 475 жителей Европы. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска «Автосалон 74-22».

0: Салон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 11-16, завтра по региону 23-28 градусов тепла. В Витебске днем столбики термометров поднимутся до плюс 26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг».

0: 1 евро. Телефон МТС. Код 33-632-303.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер 1 в регионе. На радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Ты что это сделал?
4: Оплатил интернет бонусами.
3: А так можно было?
4: А знаешь... Можно! Получай до 15% альфа-бонусами за покупки по картам Альфа-банка. Подробнее на Альфа-банк Бай и по номеру 198.
5: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

никому ни о чем. Я с тобой хочу еще, я хочу к тебе одной. Я лечу к тебе стрелой, никому ни о чем. Я с тобой хочу еще, я хочу к тебе.

0: смотри в глаза. Я же знаю, что ты влюблена. Расскажи, о ком видишь свои сны. Может быть, другого любишь ты.
1: Час по-русски на радио Витебск.

0: Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. В Бресте прошел международный форум союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». Беспилотники вооруженных сил Украины атаковали Центр космической связи в Подмосковье. Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси принял участие в выездном семинаре, посвященном вопросам строительства современных индустриальных рыбоводных комплексов. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: День на радио Витебск.

0: 15 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск.
1: А вот так. И это десятка.
2: А вот так.
3: И уже 14.
4: А если так, уже 14,4.
2: Так это рыба.
4: Нет, это альфа.
5: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
6: Ограниченная партия. Дом Фэнбокс за 35500 рублей. Только до конца месяца. Богатая комплектация. Адаптивный круиз-контроль. Автопарковка. Круговой обзор 540 градусов и многое другое. Льготный кредит от банка-партнера от 1,9% до 10 лет. Можно без аванса. Успейте. Подробности на Дом Фэнбай и по номеру А1-591-400.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. В Бресте прошел Международный форум союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». В город над Бугом по инициативе парламентского собрания Союза Беларуси и России прибыли делегации из Казахстана, Китая, Вьетнама, Мьянмы, Монголии, Кубы, Венесуэлы и других государств, чтобы почтить память о подвиге борцов с фашизмом. По видеосвязи к пленарному заседанию подключились все регионы Беларуси, в том числе актив Витебщины и ведущие вузы нашей области. Первый зам председателя парламентского собрания Союза Беларуси и России, председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко, зачитал приветствие участникам форума президента Беларуси. Александр Лукашенко отметил, что на фронтах Великой Отечественной войны сражались представители всех республик Советского Союза. Это была битва за жизнь и свободу, за свою страну и другие европейские государства, спасенные благодаря мужеству и героизму многонационального советского народа. В приветствии Александр Лукашенко подчеркивал, что сегодня первостепенная задача – защитить историческую правду, уберечь ее от тех, кто переписывает историю, сносит памятники героям и пытается придать забвению подвиг отцов и дедов. Особая роль в сохранении памяти принадлежит молодежи, которой предстоит жить, трудиться в современном мире, опираясь на заветы предков и передать эту эстафету следующим поколениям. Беспилотники вооруженных сил Украины атаковали Центр космической связи в Подмосковье. В организации рассказали, что атака была массированной, функционирование телевизионного вещания и связи не нарушено. Предпринимаются меры по ликвидации последствий, персонал не пострадал. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отчитался, что за сутки на подлете к столице средствами противовоздушной обороны сбито 84 беспилотника. Информацию о районах падения

0: возможных последствиях на Земле он не привел, подчеркнув, что разрушений нет. Портал Лента.ру ранее сообщал, что сегодня вооруженные силы Украины также предприняли воздушную атаку на Воронеж. Предположительно, для этого использовались крылатые ракеты Storm Shadow. В свою очередь, губернатор Воронежской области сообщил об уничтожении нескольких высокоскоростных воздушных целей. Повреждение получило здание одного из предприятий города, машины, а также фасады и остекление нескольких многоквартирных домов. Пострадали как минимум трое, сообщило информагентство ТАСС.
1: В Беларуси.
0: Замминистра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Дорофейчик принял участие в выездном семинаре, посвященном вопросам строительства современных индустриальных рыбоводных комплексов. Он прошел на рыбхозе Палош. Участники семинара в деталях ознакомились с производственными процессами передового предприятия и оценили работу современного автоматизированного оборудования. Как сообщили в Минсельхозпроде, особый акцент был сделан на использовании установок замкнутого водообеспечения, технологии, которые сегодня являются золотым стандартом в интенсивной аквакультуре и позволяет контролировать все параметры среды для максимального и безопасного выращивания рыбы. Мощность действующего комплекса рыбхоза «Палош» составляет 1000 тонн товарной радужной форели в год. Именно этот высокорентабельный опыт решено масштабировать на государственном уровне. В республике уже разработана специальная программа строительства 9 аналогичных современных рыбоводных комплексов по всей стране. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Мясные подушечки классические. 430 граммов. 4 рубля 49 копеек. Кетчуп «Помидюр» 270 граммов. 2 рубля 49 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
0: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 11-16. Завтра по региону 23-28 градусов тепла. В Витебске днем столбики термометров поднимутся до плюс 26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. Партнер – компания «Виконт Бай».
5: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры «Кинг Хоум». С нами завсёды доброе надворье.
6: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Радио «Витебск». День твоего города. Радио «Витебск». Радио номер один в регионе.

Радио Витебск. Будь на волне.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Заходи и проверь свою удачу на Толотобай. Телефон 017-329-2129.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
3: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника, шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Реклама. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
1: А вот так! И это десятка.
2: А вот так?
1: И уже 14.
2: А если так, уже 14 и 4.
3: Так это рыба.
2: Нет, это альфа.
4: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
5: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Радио Витебск. Слушай свое.
6: Всем привет. Это проект Hello Match. Слушай мои треки на Радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главных событиях. Госсекретарь Совета Безопасности заявил, что вопросы исторической памяти – это вопросы национальной безопасности. Сегодня руководители Государственного секретариата, руководители всех силовых ведомств пришли на Площадь Победы, чтобы почтить память тех, кто сложил головы за свободу и мирное небо над белорусской землей. Также стало известно, что Узбекистан заинтересован в совместной сборке белорусской техники. Тем временем американский вице-президент заявил о том, что переговоры, которые прошли в выходные между США и Ираном по завершению конфликта, позволили достичь большого прогресса. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: День на Радио Витебск. Радио Витебск. Хит на все времена.

0: I believe I'll be there to guide you when everything else around is caving in. Throughout range and sunny weather and sin. Throughout range and sunny weather and sin.
1: Реклама на радио Витебск.
2: Ами, акция «Лови волну скидок» только с 12 по 25 июня. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
4: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Ты что это сделал?
2: Заплатил стикером.
1: А так можно было?
2: А знаешь, можно платить альфа-стикером в любых магазинах, на заправках, даже там, где нельзя телефоном. Подробнее на Альфа-Банк.бай и по номеру 198.
3: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. Беседа – это больше, чем музыка. Это народная душа.
4: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Витебске 17 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Президент Беларуси принял кадровое решение в судейском корпусе. Сегодня глава государства подписал соответствующий указ. Назначен ряд руководителей судей в областные и районные суды. Некоторые из них на новый 5-летний срок. Впервые назначены 14 судей. Все они приступят к осуществлению правосудия после принятия присяги. Также президент подписал указы о присвоении воинских специального и персонального звания, также классного чина. Подробности на сайте пресс-службы главы государства. Госсекретарь Совета Безопасности заявил, что вопрос исторической памяти – это вопрос национальной безопасности. Сегодня руководители государственного секретариата, руководители всех силовых ведомств пришли на Площадь Победы, чтобы почтить память тех, кто сложил головы за свободу и мирное небо над белорусской землей. Госсекретарь указал, что белорусы помнят и чтят подвиг предков. Дети воспитываются на примерах мужества и стойкости. Вопросам исторической памяти уделяется большое внимание. В то время, когда международная обстановка накалена до предела, белорусы в очередной раз подчеркивают: Беларусь за мир, за добрососедские отношения, за решение всех вопросов исключительно дипломатическим путем, подчеркнул Александр Вольфович.
0: В мире.
1: Американский вице-президент заявил о том, что переговоры, которые прошли в выходные между США и Ираном по завершению конфликта, позволили достичь большого прогресса. Об этом сообщил информагентство «Спутник Беларусь». По словам Джей Ди Венса, технические переговоры между Вашингтоном и Тегераном продолжатся в течение ближайших дней или недель. Представители США, Ирана, Катара и Пакистана будут работать на техническом уровне в Швейцарии. Вице-президент подчеркнул, что Штаты и Иран на этих переговорах достигли согласия по вопросу возвращение в Иран инспекторов Международного агентства по атомной энергии. Он полагает, что это первый шаг к окончательной денуклеаризации или окончательному прекращению программы создания ядерного оружия в Иране.
0: Экономика.
1: Узбекистан заинтересован в кооперационных связях с белорусскими предприятиями по совместной сборке сельскохозяйственной и коммунальной техники. Это может быть совместный проект с предприятием «Гомсельмаш», который выпускает зерноуборочный комбайн и кормоуборочную технику. Об этом ректор Всероссийской академии внешней торговли заявила в рамках видеомоста «Москва, Минск, Ташкент, Астана». Минск и Ташкент уже реализуют масштабные проекты. В частности, в Узбекистане организована крупноузловая сборка тракторов МТЗ. Запущена совместное производство уникальных трехколесных хлопководческих машин, адаптированных для местных условий. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. В пятницу 26 июня в период времени с 10 до 14.30 движение автотранспорта через переезд по улице Стадионная городского поселка Изрище будет закрыто в связи с ремонтом железнодорожного пути. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска «Автосалон 7422».

0: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики прогнозируют Витебские по области переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 11-16, завтра по региону 23-28 градусов тепла, в Витебске днем столбики термометров поднимутся до плюс 26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг».

0: 39. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Вечер. Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск. Желание загадай и играй на Толотобай. Телефон 017-329-2129.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Внимание! Витебск!

0: Скидка и онлайн на Бескассира Бай и 24 Афиша Бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская областная филармония 0+.
1: МРТ-диагностика в Сити Клиник по специальной цене. Узнайте подробности прямо сейчас по телефонам А1 и МТС 615-02-42. Медицинский центр Сити Клиник 615-02-42.
2: Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные или побочные реакции. Требуется консультация специалиста.
3: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
4: Телефон рекламной службы 60 11 60.
5: Радио Витебск. Слушай свое.

0: Хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Реклама.
1: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
2: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Забей свой победный супергол с Гиппо Игелмаркет. С 28 мая по 5 августа совершай покупки игровых товаров с картой лояльности и собирай свою коллекцию любимых футболистов. Эмоции стадиона, драйв и энергия футбольного матча. Этим летом будь в игре с Гиппо Игелмаркет. Подробности на supergol.by. Телефон 18-378-5040.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Коротко о новостях региона к этому часу. Более 1100 нарушений правил пресечено на дорогах области за выходные дни. Комитет госконтроля Витебской области изучил вопросы соблюдения законодательства при организации питания пациентов в больницах. Березинский биосферный заповедник посетила делегация из Грузии. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Радио Витебск.

0: Детский хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Витебск. Проспект Московский, 33В. 4 июля в 12:00.
3: Давай безлимитный гейминг.
4: Давай. Шеринг.
3: Чатинг.
4: Стриминг.
3: Скроллинг.
4: Киссинг.
3: Лавинг.
5: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
6: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр Плюс. 7043. Звони.
7: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
8: Телефон рекламной службы 60 11 60.
9: Радио Витебск. Слушай свое.
10: Горячий хит на радио Витебск.
11: Салют, это Holy Flame. Ты слушаешь мою музыку на радио Витебск.

0: Реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Вниманию абитуриентов! В Академии ветеринарной медицины можно сдать экзамены устно. Ждем вас с 12 по 19 июля. Справки по телефону в Витебске 33 16 29.
4: Большая распродажа Dongfeng. Грандиозные скидки на внедорожную линейку электрокаров. Например, кроссовер Dongfeng Vigo с выгодой 4000 рублей. Доступен льготный кредит от 1,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте Dongfeng Buy.
5: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
6: Выбор один, не один. Выбор большой в магазине Един.
7: Магазин Един. Мебель из натурального дерева, мебель для сада, мангалы и многое другое. Убедись сам в магазине Един на Ленинградской 17А.
8: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
9: По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».
10: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
11: Это слушает весь мир.
12: Слушай и ты на «Радио Витебск».

0: агентства ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова и в этом выпуске о новостях региона. Жители Витебска отдали дань памяти погибшим на фронтах солдатам и уничтоженным фашистами мирным жителям. В городе День памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа начался с памятного мероприятия на месте бывшего концлагеря 5-й полк. На рассвете сотрудники правоохранительных органов Витебщины возложили цветы, провели митинг реквием у памятного знака Древа Жизни и почтили память погибших минутой молчания. Также на площади Победы прошел митинг реквием. Представители областной и городской власти, общественных объединений, молодежь возложили цветы к мемориальному комплексу в честь советских воинов, освободителей, партизан и подпольщиков Витебщины. К вечному огню рота почетного караула возложила траурную гирлянду. Общенациональная минута молчания стала началом концерта реквиема «Пульс памяти». Прямая трансляция с площади передавалась на экраны летнего амфитеатра, зрителями которой стали 6 тысяч человек. Артисты представили творческие номера военной тематики, вспомнили на мероприятии героев войны, не только павших смертью храбрых за освобождение Родины, но и оставшихся в живых. Смотрите телеверсию концерта «Реквиема «Пульс памяти» сегодня в 19 часов на телеканале «Беларусь-4 Витебск». Более 1100 нарушений правил пресечено на дорогах области за выходные дни. Зарегистрировано 46 ДТП с материальным ущербом. Из них 4 произошли в областном центре. В ГАИ Витебщины сообщили о задержании 12 нетрезвых водителей и 22 бесправных. 64 водителя превысили скоростные ограничения, 27 проехали на запрещающий сигнал светофора, 80 не предоставили преимущество пешеходам, 7 нарушили правила обгона или выехали на полосу встречного движения, 27 перевозили детей вне детских удерживающих устройств. К административной ответственности привлечено 93 пешехода и 33 велосипедиста. Комитет госконтроля Витебской области изучил вопросы соблюдения законодательства при организации питания пациентов в больницах. Сообщается, что при проведении плановой проверки одной из больниц установлены нарушения при приготовлении блюд, учете и списании продуктов питания. Работниками пищеблока возмещена недостача по 8 наименованиям продуктов питания, излишки по 9 товарам поставлены на учет. Кроме того, учреждением в ходе проверки приняты меры по приобретению длительно отсутствующих на складе яблок и устранению многочисленных нарушений санитарных требований в складских, производственных и вспомогательных помещениях. В частности, на пищеблок приобретено и установлено дополнительное морозильное оборудование. За допущенные нарушения виновные лица привлечены к ответственности, сообщили в областном комитете госконтроля. Сегодня в Витебской области стартовала неделя молодежи и студенчества. 7 дней, 7 тематик, и каждый из них шанс проявить себя, узнать новое и оставить свой след, сообщила пресс-служба облсполкома. Так, сегодня, в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, по всему региону проходят цифровые патриотические акции БРСМ-22. На вторник запланированы мастер-классы по технологиям искусственного интеллекта, выставки стартапов и интеллектуальные турниры «Что, где, когда». 25 июня молодежь займется благоустройством детских площадок. Также на неделе запланированы фестивали, конкурсы дизайнеров, песни у костра и рисунки на асфальте, спортивные старты, музейные квесты, музыкальные вечера под открытым небом и дни открытых дверей. А завершится неделя молодежи и студенчества грандиозным финалом. Музыкальные фестивали, шоу, дискотеки соберут всех в едином пространстве 28 июня. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска — сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Мороженое 28 копеек, «Эскимо» 70 граммов, 1 рубль 65 копеек. Напиток «Пепси» 1 литр, 2 рубля 39 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
2: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске по области переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 11-16, завтра по региону 23-28 градусов тепла. Витебские днем столбики термометров поднимутся до плюс 26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер – компания «Виконт Бай».
6: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
3: Звоните 33 300 6600. Сайт vikont.by.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Радио.

0: Реклама на радио Витебск. Билетики выбирай и играй на Толотобай. Телефон 017-329-2129.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Вниманию абитуриентов! В Академии ветеринарной медицины можно сдать экзамены устно. Ждем вас с 12 по 19 июля. Справки по телефону в Витебске 33 16 29.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.
3: Друзья, всем привет. Это Айван. Слушайте мои песни на радио.

0: Реклама.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Витебск. Проспект Московский, 33В. 4 июля в 12:00.
3: Внимание! Витебск!

0: онлайн на Бескассира Бай и 24 Афиша Бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская областная филармония 0+.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр Плюс. Звони 7043.
2: Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

слушает весь мир. Слушай и ты на радио «Ведь».

0: Новости спорта на Радио Витебск.
1: Новостями спорта в студии Ольга Богданова. Здравствуйте. Президент Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко и министр спорта Сергей Ковальчук встретились с национальной командой по тяжелой атлетике. Вопросы развития тяжелой атлетики в стране руководители спортивной отрасли обсудили со штангистами, тренерами и представителями национальной федерации. Участники встречи уделили внимание системе подготовки к Олимпиаде 2028, выходу на пик формы, а также медицинскому сопровождению и питанию. Сергей Ковальчук, в свою очередь, отметил важность работы административно-управленческого аппарата для своевременной защиты спортсменов. Действовать нужно оперативно, идти до конца. Если есть вопросы, тут же подавать апелляцию. Спортсмены должны знать, что они под защитой, добавил министр спорта. Цикл совещаний с национальными командами по летним видам спорта проходит в преддверии старта квалификационного периода к Олимпийским играм в Лос-Анджелесе. Организаторы этапа Кубка мира по спортивной акробатике в Польше нарушили решение исполкома Международной федерации гимнастики в отношении белорусов. Об этом сообщили в пресс-службе Белорусской ассоциации гимнастики. 18 мая World Gymnastics сняла все ограничения с белорусов, после чего статус нейтрального спортсмена утратил юридическую силу. На этап Кубка мира в Жешове акробаты из нашей страны прошли аккредитацию с национальной символикой, однако на церемонии открытия и самих соревнованиях белорусы были представлены в качестве нейтральных атлетов. Польская сторона не представила обоснований своего решения, которое противоречит предписанию исполкома Международной федерации гимнастики. Белорусская сторона отреагировала на нарушение прав спортсменов. Соответствующие документы уже направлены в дисциплинарную комиссию World Gymnastics. Несмотря на сложившуюся ситуацию, наши акробаты достойно выступили на польском этапе, завоевав одно золото и два серебра. Победу в соревнованиях смешанных пар одержали Дарья Минюк и Андрей Трофимович. Также белорусы заняли вторые места в женской группе и мужской паре. На награждение призеры вышли в национальной форме с гербом и флагом. И о спорте на этом пока все.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка.

0: Реклама. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Сити-клиник открывает пластическую хирургию. Коррекция груди, блефаропластика, подтяжка лица, липосакция. Запишитесь на консультацию уже сегодня. Медицинский центр Сити-клиник. 615-02-42. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные или побочные реакции. Требуется консультация специалиста.
2: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Горячий хит на «Радио Витебск».

0: Витебске 19 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Президент Беларуси подписал распоряжение об объявлении благодарности преподавателям, студентам и курсантам высших учебных заведений страны. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. За выдающиеся достижения в научно-педагогической деятельности, весомый личный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов и развитие творческого потенциала талантливой молодежи, 7 педагогов удостоены благодарности. Кроме того, президент объявил благодарность группе студентов и курсантов из разных вузов Беларуси за высокие академические достижения и активную общественную деятельность. В числе 16 награжденных Владислав Прозоров, студент 4 курса факультета компьютерных наук и электроники Полоцкого государственного университета имени Ефросинии Полоцкой. Более 60 педагогов поборются за титул в финале республиканского конкурса профессионального мастерства «Учитель года Беларуси-2026». Об этом сообщил замминистра образования Александр Кадлубай во время встречи с финалистами, которая прошла в Академии образования. Главным отличием конкурса в этом году является участие 63 педагогов в финале. Такого большого количества финалистов никогда не было. Конкурс будет проведен по 9 номинациям. Начиная с сегодня, участники пройдут тематическое повышение квалификации. С ведущими специалистами дополнительного образования взрослых и победителями прошлых лет помогут педагогам не только подготовиться к испытаниям, но и психологически настроиться на борьбу за главный титул. На встрече собрались лучшие представители педагогической общественности своих регионов, у каждого из которых через 3 месяца появится возможность продемонстрировать свое педагогическое мастерство и получить хрустального журавля, а также титул «Учитель года Беларуси». По делу об ударе дрона по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области опрошены все свидетели. Об этом заявил журналистам госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович после возложения руководством силовых структур цветов на площади Победы в Минске, посвященного Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Александр Вольфович напомнил, на прошлой неделе в Брянской области произошел удар дрона по автобусу с детьми из Беларуси и указал на то, что президент держит ситуацию на самом жестком контроле. Отданные соответствующие поручения спецслужбы, Следственный комитет проводят самое тщательное расследование. Опрошены все свидетели и те, кто был в автобусе. Президенту будет доложено о предварительных итогах расследования, сообщил Александр Вольфович.
0: Новости региона.
1: Березинский биосферный заповедник посетила делегация из Грузии, в составе которой были представители Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства и Министерства иностранных дел. Подробности сообщила газета «Витебские вести». Делегация посетила Дом экологического просвещения и недавно открывшийся музей заповедного дела. Представители грузинской делегации осмотрели фотовыставку, увидев на снимках красоты заповедного края, и узнали об организации охоты в подведомственных охотхозяйствах. В обновленном музее меда была организована дегустация продукции заповедного пчеловодства. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска «Автосалон 7422».

0: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А, телефон 29-766-7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске по области переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 11-16, завтра по региону 23-28 градусов тепла, в Витебске днем столбики термометров поднимутся до плюс 26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер Турагин.

0: Витебск, Ленина, 26, офис 205. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Ты слушаешь радио Витебск.

0: реклама. Серому обещали новый велик, Sony последнюю модель телефона, Максу крутую приставку, а мне говорили, что все это у меня будет уже завтра.
1: Я поверил.
0: Не ведись на пустые обещания, ведь только тебе решать, какой будет твоя жизнь. Не меняй свое лето на наручники, скажи нет наркотикам. Не забирай у себя шанс на счастливое детство и перспективное будущее.
2: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
3: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. etalonline.by. Мы знаем законы нашей страны.
4: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио «Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио «Витебск».

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Президент подписал закон, касающийся владельцев и пользователей автодорог. В Эстонии обнаружили упавший украинский беспилотник с 5 килограммами взрывчатки. В Польше фермеры заблокировали автомагистраль в знак протеста против импорта из Украины. Подробности в начале следующего часа.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города.

И в прохожих ищу тебя заново. Они все тут такие похожи. Они делают все одинаково. Я курю тут до изнеможения. Снова как-то предательски холодно. Я иду по застывшему городу и курю, чтобы убить чувство голода.

слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Well, проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Президент Беларуси подписал закон, касающийся владельцев и пользователей автодорог. Новый документ определяет права, обязанности и ответственность владельцев и пользователей дорог. В частности, создается информационный фонд в области дорожной деятельности для обеспечения дорожного хозяйства актуальной информацией по строительству и ремонту. Закон устанавливает особенности разработки проектной документации и закрепляет принципы формирования сметной стоимости работ. Кроме того, уточняется регламент эксплуатации дорог, определяются правила организации и проведения диагностики дорожных сооружений на них, а также особенности правового регулирования при осуществлении дорожной деятельности в отношениях аварийных и предаварийных сооружений.
1: В мире.
2: Упавший беспилотник вооруженных сил Украины был обнаружен на территории Эстонии. Об этом сообщает Белта со ссылкой на департамент полиции безопасности страны. Представитель департамента сообщил, что дрон был обнаружен в области Рюге 10 июня. Его нашел отправившийся на покос травы местный житель. Предполагается, что беспилотник упал во время массированной украинской атаки на территорию России. В департаменте также уточнили, что к дрону было прикреплено взрывное устройство весом около 5 килограммов. Взрывчатка была обезврежена прибывшими на место инцидента специалистами. Ведомстве напомнили, украинские дроны уже неоднократно оказывались в воздушном пространстве Эстонии. Польские фермеры, протестующие против поставок в страну дешевой продукции из Украины, заблокировали автомагистраль, идущую к побережью Балтийского моря. Начавшаяся сегодня днем бессрочная акция, в которой участвует несколько сотен человек, будет круглосуточной, отмечает белорусское телеграфное агентство. Фермеры заблокировали обе полосы, одной из важнейших для Польши автомагистрали, десятками тракторов и другой сельхозтехникой. Ожидается, что блокировка дороги вызовет серьезные перебои в движении. Протест проходит в начале туристического сезона, когда тысячи поляков отправляются на отдых к морю. Участники акции подчеркивают, блокада продлится до тех пор, пока на требования аграриев не отреагирует премьер Польши Дональд Туск.
1: Новости спорта.
2: Две белорусские теннисистки примут участие в квалификационном этапе 139-го по счету Уимблдонского турнира. В стартовом поединке квалификации 23 июня белоруска Александра Соснович, занимающая 124-е место в мировом рейтинге, встретится с британской теннисисткой Кэти Данн, у которой 575-я позиция. Соперницей Ирины Шиманович будет 128-й номер чешка Доминика Шалкова. Чтобы пробиться в основную сетку турнира, теннисисткам нужно преодолеть три квалификационных барьера. Матч основного этапа третьего в сезоне теннисного турнира серии «Большого шлема» стартует на травяных кортах Уимблдона 29 июня. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска — сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Колбаса фирменная от «Ганны» 550 граммов, 5 рублей 88 копеек. Макаронные изделия «Макфа» 400 граммов, 2 рубля 55 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске по области переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 11-16, завтра по региону 23-28 градусов тепла. В Витебске днем столбики термометров поднимутся до плюс 26. Прогноз предоставлен Витебской облгидрометом, партнер компания «Виконт Бай».
6: Летом остудить, зимой доброжарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
7: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Вечер. Вечер. На Радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. На Радио Витебск.

0: Реклама.
1: В лес ходил? Факт. Костер разжигал? Не отрицаешь. Правила разведения костров нарушил? А что пожароопасный период, информацию слышал? Граждане, МЧС напоминает, соблюдайте правила безопасного поведения в лесу. Исключите использование открытого огня в лесополосе, особенно в жаркий период.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Час по-русски.
2: Привет, это Анна Асти. Слушай мои песни на Радио Витебск.

0: Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Участники поезда памяти высадили липы у патриотического центра в Брестской крепости. Случаи падения деревьев из-за непогоды произошли в трех областях Беларуси, сообщили в МЧС. Стало известно, что госсекретарь США на этой неделе совершит визит в три страны Ближнего Востока. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Радио «Витебск». Вечер твоего города. На радио «Витебск».

0: Час по-русски.
1: Привет, Витебск, это Ваня Дмитриенко. Я представляю тебе свою новую песню. Слушай и наслаждайся на радио Витебск.
2: Я бы прожил с тобой каждый день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Витебске 21 час. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. В эфире радио «Витебск». Итоговый выпуск новостей. Участники проекта «Поезд памяти» высадили 16 лип у Республиканского центра патриотического воспитания детей и молодежи в Брестской крепости. Высадка стала символом единства, дружбы, взаимопонимания и исторической связи поколений. Она приурочена к 5-летию проекта. Проект «Поезд памяти» инициирован главами Совета Республики, Совета Федерации, парламентов Беларуси и России и впервые был реализован в 2022 году. В этом году участники посетили митинг «Реквием», посвященный Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, а также военно-историческую реконструкцию. Случаи падения деревьев из-за непогоды произошли в 3 областях Беларуси, сообщили в МЧС. Вследствие прохождения по республике грозового фронта инциденты зафиксированы в Гомельской, Гродненской и Минской областях. Упавшими деревьями повреждены 5 автомобилей в Дзержинске, Минской области. По оперативной информации, пострадавших нет. В результате ракетной атаки на Воронеж погибли 5 человек. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. По данным информагентства «Спутник Беларусь», несколько десятков человек обратились в медучреждение. Однако большинству из них после оказания помощи медики разрешили отправиться домой. Наибольшие повреждения зафиксированы на промышленном предприятии в левобережной части города. Там возник пожар. Сейчас открытое горение ликвидировано, но работы по разбору завалов еще ведутся. Глава российского региона также уточнил, что большинство работников предприятия, по которому был нанесен удар, успели спуститься в убежище и остались невредимы, несмотря на повреждения здания. Также повреждены фасады и остекление 10 многоквартирных домов. Поступило около 50 обращений о повреждении автомобилей в результате падения обломков.
0: В мире.
1: Госсекретарь США Марко Рубио на этой неделе совершит визит в 3 страны Ближнего Востока. Это Арабские Эмираты, Кувейт и Бахрейн, сообщил официальный представитель Госдепартамента Томми Пигот. Поездка запланирована на 23, 24 и 25 июня и пройдет на фоне продолжающихся американо-иранских переговоров. В ходе визита Марко Рубио намерен обсудить с региональными партнерами широкий круг вопросов в центре внимания недавний меморандум о взаимопонимании между США и Ираном, а также совместные усилия по обеспечению безопасного транзита через Армузский пролив. Также будут затронуты темы мира и стабильности в регионе. В Бахрейне госсекретарь проведет встречу с представителями Совета сотрудничества стран Персидского залива, где обсудят общие приоритеты и координацию действий. И на сегодня это все новости. Служба информации радио Витебск прощается с вами до завтра и желает хорошего вечера. Партнер выпуска «Автосалон 7422».

0: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики прогнозируют: в Витебске и по области переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 11-16, завтра по региону 23-28 градусов тепла, в Витебске днем столбики термометров поднимутся до плюс 26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер Турагидромет.

0: 1 евро. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер 1 в регионе. Это слушает весь мир.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды.
2: Play on the legend level. Ленточка, телефон 200.

0: Реклама.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 11 до 16 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 23-28, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир. Слушай и ты на Радио Витебск.

0: радость моя.
1: Реклама.
2: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенда.
3: Play on the legend level.
4: Клиент.бай. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламной службы. 60 11 60.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 11 до 16 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 23-28, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Вечер. Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60.
1: Всем салют, это Филатов и Кэрос. Вы слушаете «Радио Витебск» и наша работа, которая называется «Среди счастливых людей».

0: Реклама.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 11 до 16 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 23-28, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Горячий хит на Радио Витебск. I am paid to exist.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенда. Play on the legend
2: level. Клиент.бай. Телефон 214. Получение прибыли не разыграно, связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Реклама.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможно, получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
2: Привет, Витебск! Я Люся Чеботина, и ты слушаешь мою новую песню на «Радио Витебск». Танцуй, наслаждайся и делай громче.

0: В Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 11 до 16 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 23-28, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Вечер. Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 11 до 16 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 23-28, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир. Слушай и ты на Радио Витебск.

0: Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 11 до 16 градусов тепла. Днем по области будет плюс 23-28, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 11 до 16 градусов тепла. Днем по области будет плюс 23-28, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Витебске час ночи.
1: Внимание! Проводится техническая проверка канала оповещения. Техническая проверка завершена.
2: В секунду. Температура воздуха сейчас от 11 до 16 градусов тепла. Днем по области будет плюс 23-28, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 11 до 16 градусов тепла. Днем по области будет плюс 23-28, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: В Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 11 до 16 градусов тепла. Днем по области будет плюс 23-28, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Радио Витебск. Твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 11 до 16 градусов тепла. Днем по области будет плюс 23-28, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 11 до 16 градусов тепла. Днем по области будет плюс 23-28, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Радио Витебск. Твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.